0: Ну, не знаю, так уж получается, что с Марией Краймбрери я непременно солидарен практически в любой песне. Ну, потому что я по жизни отчасти такой же. Очереди я очень не люблю, и стоять в очереди в жизни, ожидая еще чего-то, мне совершенно точно не нравится. Не то чтобы я хочу без очереди. Нет, я не хочу стоять. Или не ждать, как и называлась песня «Давай не ждать» от Марии Краймбрери, открывшей свежий музыкальный час на русском радио. Дальше «Солнечные зайчики». Вот для одних забава, а для других, ну, не знаю, кто тут считает, в какой глаз солнце светит. Никто. 3.03 на наших раскрадинах. Где-то там, возможно, и лето полным ходом. Но, может быть, пока не в вашем городе-герое вещания русского радио. Крепитесь. В Москве тоже все шатко-валко. То одно, то другое. Мы дождемся лета. Все обязательно будет. А пока где-то там представит нам Валерия. Облака от моей Мишели также появятся. Натан и Алсу представят песню «Буду я любить». Идти до солнца. Вот это нам нравится. Это по-нашему. Группа «Градусы». Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем категорически привет и счастья как можно больше в этой жизни. Помним, во-первых, неделя рабочая не бесконечна. Скоро будут выходные. Этой мыслью и живем. Ну, а если вы просто счастливый человек и занимаетесь отличной работой, которая вам нравится, то, я думаю, вас уговаривать не нужно. У вас и так все хорошо. Всем большой привет. И да, обещаю быть с вами до 7 утра между песнями.
1: На русском радио.

0: что слушает страна.
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
4: Как?

0: И во всем этом потоке целомудренности хотелось бы свои 5 копеек где-нибудь разместить. Ну что это такое? Стоит ли вранье того, чтобы просто остаться и поспать, даже если увидеть какие-то красивые берега? Может быть, даже и то, что их обрамляет в плане водички. Отпуск это напоминает совершенно точно. Чего и желаю всем тем, кто его дождался. Если уже был, ну что поделаешь, с прошедшим, если только будет, с наступающим. Все обязательно получится. Врать нехорошо, уважаемые детишки, если вы уже подключились. То, что использует слово не обманывать, а именно, ну тут уж музыкой навеяло. Ничего поделать не могу. Дискотека «Авария» только что была на волне русского радио. 3.29 на наших раскрадениях. Мы пережидаем, а где-то уже образовалось утро. Я даже знаю где. У вас. Доброго вам его, вам добрейшего дня, а вам уже практически доброго вечера. Все у нас с вами обязательно будет хорошо. Если еще любить не научились, берите пример с Владимира Преснякова. Ну, как говорится, не то чтобы век живи, но какое-то количество уже есть. И, соответственно, все это время учись. «Не любовь» от «Гостей из будущего». «Эпилог» — новая песня от Анны Асти и Димы Билана. Плана, совместное творчество, неожиданно, просьба любить и жаловать. Ну и в целом, всем большой привет. Зовут Дмитрий Лебедев. До 7 утра я буду в вашей компании.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот ж казалось бы, время, конечно, течет, и исключительно все меняется, но все-то не все. В любви по-прежнему проблемки остаются теми же самыми. Песня, прежде чем за нее взялся Дмитрий Маликов, существовала уже просто гигантское количество времени. Уж извините здесь за игру слов, да, альбом назывался «Гигант», я только что вычитал. Исполняла группа «Лейся песня», вернее, тогда еще вокально-инструментальный ансамбль, и вообще трек разлива 1975 года, кто бы подумал. А все то же самое, что и у нас. Любви и счастья вам, безусловно, желаю. И что-нибудь поновее хотите? Да, пожалуйста, ты знаешь, мам. Для мамы, как всегда, новость, то, что мы ей предоставляем, и желательно, и даже обязательно, порою предоставлять мамам только самую лучшую информацию. Группа «Добро» в данном случае будет за это отдуваться. Я же, Дмитрий Лебедев, вообще и в ус не дую. Но серьезно, я рад быть в вашей компании. Работаете вы, еще отдыхаете, только-только продрали глаза, или же уже очень-очень давно на ногах и уже подумываете о кроватке как о финальном испытании этого дня. Да, вам уже доброго вечера, вам доброго дня, вам утро доброго, нам, ну, пока еще не знаю. Просто хорошего времени суток.
1: На русском радио.
2: Мне нужен твой совет.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что слушает страна? Русское радио.
2: По волнам, по волнам, твоим рукам, так долго по волнам иду я.
1: Только любимое.

0: Ох, это, конечно, редкий случай, когда примерила, и все сразу подошло. В плане счастья, как это было в песне Марии Краймбрери. Чаще всего приходится где-то ушивать, может быть, и расшивать. Все зависит от того, насколько вы, ну, не знаю, может быть, вы недавно были в отпуске и всякие эти all-inclusive. Как знать, влияет ли это на счастье? В любом случае, компромиссы наши. Все, и сегодня Международный день женщин в дипломатии. Вот ж, я думаю, что вариация обязательно найдется, чтобы все всегда подошло. Мои поздравления. И заодно нам и вам, безусловно, тоже маленькие такие поздравления с тем, что наконец-таки наше утро наступило. Пока еще, возможно, только в цифрах, но до этого вообще было непонятно что. То ли заканчивается, то ли начинается. А сейчас 4.06, могу констатировать. Да, и у нас уже все полным ходом. Желаю нам добрейшего. Вам, безусловно, не меньшего счастья от рабочего дня. Надеюсь, вы уже на своем рабочем месте, и все уже получается. Доброго дня вам и даже приятного аппетита вам. У вас уже обеденный перерыв. Вам добрейшего вечерка. Зовут Дмитрий Лебедев. И я, конечно, с вами, как и обещал, до 7 утра между песнями. А сейчас меня долг. Группа «Фабрика море» зовет.
1: На русском радио.

только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: И вдруг одна из виленкам как-то очень ярко дает о себе знать. Да, шутка рвется наружу. Не знаете, куда пристроить? Мы знаем. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в нашем эфире? Придумайте ее и присылайте на сайт Русского радио, rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы, конечно же, не останутся без подарка. Вам уйдет эксклюзивная футболка с текстом своей же шутки. Все подробности есть на нашем сайте. Еще раз, rusradio.ru, соответственно. Всем желаю и в придумании шуток удачи, и в целом, конечно же, отличного рабочего дня. Сегодня среда, да, до пятницы еще все же не рукой подать, но ногой уже можно дотянуться. Поэтому, мне кажется, в скором времени будет возможность расслабиться. А сегодня есть возможность продуктивно поработать. Конечно же, под самые лучшие треки от лучших же исполнителей. Буквально через пару секунд «Золотая история», настоящая, русского радио. Как же так называется песня? Дальше Артем Качер, Хан и Кирилл Мой там появится, будет Слава, Мона, да и многое-многое другое. Ну и я, Дмитрий Лебедев, между песнями все непременно буду появляться. И все у нас с вами будет хорошо.
1: На русском радио.

Нет, ну вы подумайте, а как же из нас, почему такой вариант не предусмотрен? Как вы без нас обойдетесь? Ну подумайте, самой в красивом халатике по дому с молотком мотаться, чтобы все полочки ровно прибиты были. Мне кажется, что без нас не получится. Но кто-то справедливо заметит, что и с нами полочки ровно не висят. Да, такое бывает, но это, знаете, это потому что мы с вами надолго. Мы с вами практически навсегда. А не какой-нибудь там муж на час. Вот там действительно все ровно. Но на час, на какой, не подскажу, в Москве 4.

0: и 44, у вас может быть совершенно точно и меньше, и больше, но мы всегда с вами. Достаточно желания и какого-нибудь принимающего устройства, и русское радио уже в ваших ушах. И это прекрасно. «Иордан» называется следующая песня от Моны. «Лучший день» от Николая Баскова. Это наши ближайшие любимые на русском. Что касается праздников, сегодня день Республики Чувашия. Чуваши, наши искренние поздравления и большущий привет. Пусть у вас все будет хорошо. И у всех сразу, и, разумеется, у каждого по отдельности.
1: На русском радио.

Лучшее. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ох уж мне эти художественные образы. Разбитым сердцам. Нет, конечно же, это невозможно. Такую дорогу для себя выбирать не стоит. Во-первых, это чужое. Как известно, в народе говорят, на чужом счастье, вернее, на чужом несчастье, конечно, счастье не построишь. Это во-первых. А во-вторых, просто-напросто перешагивать замучаетесь. Помимо осколков этих самых разбитых сердец, можно еще наступить в какую-нибудь просто глобальную ссору. А зачем вам это? Казалось бы, не ваше. Да, крупное, но, откровенно говоря, происходило давно. Ну, тут как в анекдоте, осадочек все равно остался. Поэтому давайте уже жить собственными проблемами, обращая внимание, конечно, на проблемы окружающих, но только тогда, когда вас об этом просят. А уж что касательно любви, она должна быть своей. Человек, которого выбрали по жизни, вот с ним и шагайте. И можно, конечно, как в детской песне, по просторам и хорам, а можно, безусловно, идти молча, и чтобы голоса исключительно в голове. Мы что-то, не знаю, нашептывали, начитывали, напевали. В конце концов, я не спец в этом вопросе, предоставлю, как говорится, специально обученному человеку. Звонкий на русском радио, и его трек «Голоса». «Я не отдам тебя», группа «Серебром», тоже очень скоро. Также появятся «Чайники», Анна Семенович и коллектив «А-студио». Все это вам. Доброго вам утра, вам доброго дня, а вам, конечно же, уже доброго вечера.
1: На русском радио.

0: Я думаю, что знать только лучшее в человеке – это, безусловно, в идеале. А если хотите ближе к жизни, то, мне кажется, тут достаточно не выпаливать пулеметной очередью, еще не дослушивая конец вопроса, а если у него недостатки, в общем, проголосовать списком. Нет, давайте уже замечать друг в друге или хотя бы подмечать, если не часто случается, что-то очень-очень хорошее, возможно, даже белое и пушистое. А может быть и зелененькое, откуда мне знать, мы же про инопланетян следом. Бахтим с треком «Инопланетная», «Портофино» появится от Жанны Фриске, а также будет Артур Пирожков и Хабиб, их совместное творчество «Мед». Ну, я по жизни пчела, если вы знаете, есть такое разделение на мух и пчел, да, я чаще вижу действительно что-то лучшее в человеке, а не сразу. Живу со святой верой во все плохое. И вам советую. Это очень и очень хорошее качество. Хотя, безусловно, нас обманывают чаще. Но, с другой стороны, мы же не живем и не идем дальше по жизни с ленинским прищуром. Нам и так хорошо. 5:32 у нас, у вас также. Нам раннее утречко. Вам уже не такого раннего и отличного даже рабочего процесса. Вам добрейшего дня и доброго вечера вам. Все у нас с вами будет хорошо.
1: На русском радио.

0: вот.
1: Реклама на русском.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Удивительное, на мой взгляд, перекладывание ответственности на бумажного змея. Ну, что он сам-то может? На самом деле, оборвет он нить или не оборвет, зависит исключительно от нас и где мы его запускаем. Это, конечно же, совершенно очевидная вещь, но в песне звучит красиво. Кстати говоря, версия от Александра Панайотова здесь была, разумеется, в компании. Как же без нее? Очаровательный женский голос от Алисы. Здесь в эфире Русского радио. Касательно всего остального, я думаю, здесь тоже вряд ли стоит на бибике что-либо сваливать. Водители маршрутки, вы уже там фильтруете народ населения, потому что маршрутки должны знакомиться с хорошими людьми, а не с этими, которых ждет под остывший кофе и, возможно, под музыку Русского радио, что только отягощает, на мой взгляд, его поступок, потому что, ну, наши слушатели самые лучшие, это безусловно. Айова, через пару секунд, я же Дмитрий Лебедев откланяюсь на время, в следующем часе обязательно услышимся, и да, конечно, между песнями.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя поесть?

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: Алешенька. А как же Алексей Степанович, который уже не свеж годами и, возможно, так себе выглядит, зато человек золотой, и, может быть, даже и руки у него тоже растут из правильного места. В общем, мне кажется, легкая несправедливость песни имеется, но тем не менее. По крайней мере, бодренькая, я бы даже сказал, темпераментная и для утра подходящая. Для дня тоже в самую пору. У вас вечер, вам понравилось, значит, и здесь годится. В общем, я за Алексея Степановича, по большому счету. Может быть, даже помимо всего вышеперечисленного, он еще и летчик. В полет мы время от времени нуждаемся. Катя Лель через пару секунд, дальше Артик и Асти, и Артем Качер там же в комплекте. У Владимира Пресняков появится, Максим и многое-многое другое, конечно же, не менее любимое на русском радио. Доброго вам утра, доброго дня и вечера доброго. У нас все будет хорошо. Я Дмитрий Лебедев. До 7 утра между песнями, как и обещал, в вашей компании.
1: На русском радио.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.
1: Последа, что оставил дождь на мокрой крыше.

0: Частичная, но правда. Как мне кажется, у нас внутри не только солнышко, а вообще мы являемся носителями всех стихий на свете. Основных-то уж точно. Помимо солнышка, конечно же, и дожди еще идут. Но от избытка жидкости мы как-то научились уже избавляться. Вполне себе характерным способом. А вот как показать и как вывести солнышко наружу? Правильно, приятным выражением лица. Если глаза горят, если вы в целом излучаете оптимизм и, возможно, даже чуть бодрее, чем обычно. Да, наверняка кто-то из коллег не очень хорошо к вам настроенным отметит, посмотрите, какого человека биполярочка вовсю. Но, во-первых, не обращаем внимания на злопыхателей, а во-вторых, хочется сказать цитаты из анекдота. В этом случае жениться вам надо, барин или барыня. От этого очень многое зависит, глядишь, вы тоже начнете сиять. В общем, давайте добрее друг к другу, солнышко и держим внутри, извлекаем частично на поверхность, чтобы всем окружающим было приятнее. Ну и в целом, пусть у нас у всех все будет хорошо. Может быть, у Дмитрия Маликова не сразу, уж песня так называется «Ты моей никогда не будешь». Но в целом, мне кажется, что все обойдется и на этот раз.
1: На русском радио.

0: Ну, кто-то, может быть, интересуется, как привести свою жизнь в порядок. Я думаю, что с утра пораньше лучше привести порядок себя, а жизнь уже потом потянется. Ну, девушкам наверняка рекомендации здесь давать не нужно. Вы уже давно часа два перед зеркалом маетесь. Что касается парней, давайте уже, умывайтесь. Без этого никак. И чтобы не вот просто влажные ладошки по волосам. Нет, должны быть чистые. И, в принципе, лучше, конечно, сегодня надеть белую рубашку, галстук. Вот с портками свободные история. Можно и килт наработку каким-то образом прикинуть. Сегодня день независимости Шотландии, ничего с собой поделать не могу. Конечно же, не мог об этом не упомянуть. И, безусловно, с праздником Республику Чувашия! Сегодня ваш день. Всех чуваши поздравляю. Пусть у вас у всех все будет хорошо, и у всех в целом, и у каждого в частности. И Международный день женщин в дипломатии. Это уже международочка. Мы таких не встречали, но свято верим, что и такие тоже бывают, а не только тем, которые правы во всех ситуациях. Буквально через 20 минут встречаем главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Ну, а я, Дмитрий Лебедев, подкланяюсь. Желаю вам отличного дня и, конечно же, чтобы всегда и везде у вас все было хорошо. Пока!
1: На русском радио.
2: Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание.

0: На этой неделе номер третий.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: «Золотой граммофон» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Как пишет «Известия», по истечении этого периода она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Новые условия заработают с 1 июля. Они могут лишить все доступные ипотеки 3 миллиона россиян, замедлить темпы ввода жилья в эксплуатацию и одновременно снизить рост цен на недвижимость. Севастополь временно остался без энергоснабжения из-за атаки на город. На объектах введен особый режим, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что все экстренные службы находятся в полной готовности. В конце прошлой недели в Крыму из-за повреждений на электрических сетях произошло частичное отключение. На этом фоне в Севастополе зафиксировали перегруз электросетей за пределами города. Рособорнадзор допустил появление нового ЕГЭ по арабскому языку, но не ранее, чем через 5 лет. С этого учебного года в школах начнет действовать программа изучения арабского, а к 2030-му эксперты должны разработать все необходимые методические материалы. Для изучения, в частности, будут использовать переведенные сказки и произведения русских писателей. Но даже при максимально быстрой работе провести апробацию ЕГЭ удастся только к 2032 году. И новости чемпионата мира по футболу. Завершился очередной игровой день. В первом матче Португалия обыграла Узбекистан со счетом 5-0.

0: Начался матч Колумбия-Конго, счет 1-0. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
3: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие наши! Давайте просыпайтесь скорее, присоединяйтесь к нам! Главное на главном здесь стартует самое летнее, самое вкусное, самое нереальное утреннее шоу. Русские перцы здесь, Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди, привет!
4: Доброе утро!
5: Вот ты сказал слово «вкусное», да. И у меня сразу в голове без срока годности, без срока давности.
3: Я тебе хочу сказать, законсервированный, да. Навсегда.
4: Это мы компотик, что ли?
3: Ну как компотик? Сухофрукты.
4: Ну давайте так.
5: Ну кто-то кильк в томате.
3: А что это?
4: Тогда же прото в масле здесь.
5: Да.
3: А я и васи.
5: Сразу видно, что никто из нас еще не завтракал.
4: Конечно.
5: Ну в общем, а вы, если вдруг приступили, уже приятного вам аппетита. А мы сдобрим ваш завтрак гороскопом перченым от русских перцев.
3: 12 ингредиентов.
4: Да. А еще мы попоем.
3: Перцы.
5: На синем тракторе, я так понимаю.
3: Мы споем, если нам позволят. А потом не споем, потому что нас уволят.
5: А еще у нас будет игра против правил. Мы любим нарушать законы, ну вот эти вот музыкального жанра.
3: Мы за это чисто проплатили.
5: Да.
3: Каждому слушателю, дозвонившемуся.
5: Поэтому у нас еще для вас много любимых песен уже официальных.
3: Да.
5: От артистов.
3: 28 руки вверх, 4 Баскова и 29 елок. Понеслась!
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Перемещаемся в Китай с самым ранним утречком. А чё бы нет, но, знаете, можем себе позволить. Оп, приземлились. А что там произошло? А в Китае запустили собакошеринг.
2: Ой-ой-ой. Какая.
1: Собакошеринг, понимаете? Платформа позволяет жителям Поднебесной взять питомца на прогулку за 100-700 рублей в час. Ну, не в рублях, естественно.
3: То есть он еще и платит за это.
1: Конечно, ага. А как по-другому. А владельцы сами выставляют своих псов, значит, там целый каталог фото, угу. Характеров, вот, перечнем дополнительных опций. Ну, потому что вдруг он делает кусь через каждые 10 минут. Часть оплаты идет сервису, а остальное в карман хозяин. Отдельной услугой можно заказать прокат собаки на весь день. У нас вот такая ситуация только наоборот. То есть, если хочешь, чтобы кто-то приходил, гулял с твоей собакой...
3: Да, ты должен платить.
1: Ты должен платить, естественно.
3: Но да. У нас, слава богу, есть желающие школьники на каникулах, которые да. С удовольствием могут выгулять вашу собаку.
1: Это те школьники, которые зимой очищали нам машины от снега. Ага. Они большие молодцы.
3: Да.
1: А, вот. И я вам хочу сказать, что это очень удобно.
2: Ты бы
1: это...
2: воспользовался?
1: Я?
2: Да.
1: Слушай, ну теоретически, что... Побыть немножко наедине с Каной Корсом, да?
2: Да.
1: Конечно.
3: А если она потом тебе скажет, ты бросил меня.
2: И съест
1: когда
2: тебя.
1: Ты ушел, я остался там. Нет, она не бросит меня, я ее не брошу.
3: И сделай тебе такое, кусь, Антон, что ты запомнишь навсегда.
1: А можно не отдавать потом собаку?
2: Нет, так нельзя.
1: Нельзя?
2: Что-то и делать. То есть ты поигрался, получается, как с игрушкой, и отдал.
1: Нет, то нельзя. К собаке нужно относиться серьезно, понимаете?
3: Собака — это друг человека.
1: Для съемок я бы пособакошерил, а вот как бы так нет.
3: А у нас управдом друг человека.
1: Да?
3: Так что ты можешь, кстати, сделать выгул управдома.
1: Действительно.
3: Если нет собаки
1: если
3: рядом.
1: Если вы увидите, какую, что я какую-то бабушку такую выгуливаю, да, вот, то как бы давайте скажите, что я один из родственников Шаляпина.
0: Русские перцы на русском радио.
2: Действительно, Антош, родственник?
1: Да.
2: Ну ладно.
3: Они похожи, ты посмотри,
2: да,
3: одно лицо.
1: Одно лицо, не один рост, правда.
2: Давай посмотрим, как быстро ты сможешь, и не только ты, домчаться сегодня до какой-нибудь точки А, в точку Б, в столице, по данным сервиса Яндекс.

карту. И сейчас 1 балл свободно. Стоит Щелковское шоссе от реки Пихорка до поворота на поселок Восточный на 18 минут. МКАД, внешняя сторона от Ярославки до Осташковского шоссе на 13 минут.

0: Да, именно здесь. 12 друзей русских перцев собрались. Сейчас будем выяснять, что, как, да почему. Овны, день отлично подходит для того, чтобы исправить старую недоработку.
1: Дорогие коллеги тельцы, нас с вами ждет прекрасная возможность помочь кому-то и почувствовать себя нужным.
2: А коллеги-близнецы, нас сегодня с вами ждет. Любая инициатива, в общем, будет сегодня воспринята с интересом.
0: Раки, неожиданное решение окажется гораздо лучше первоначального плана.
1: Львы, вас ждет день маленьких побед, которые потом сложатся в одну такую большую победу.
2: Дева, сегодня важно не сравнивать себя с другими, у вас особенный путь.
0: А весы, кто-то может сделать шаг навстречу первым.
1: Скорпионы, день подарит шанс доказать что-то не другим, а самому себе.
2: Стрельцы, вас ждет приятный повод изменить обстановку хотя бы ненадолго.
0: Ну, чуть-чуть. Козероги, сегодня полезно оставить время для того, что приносит удовольствие.
1: Водолеи, неожиданная просьба обернется интересной возможностью.
2: И рыбы, день принесет ощущение, что все постепенно становится на свои места.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни. Бери и беги, бери и беги, беги, беги, беги.
3: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру.

0: Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Так, друзья, работа на заводе оказывается полезнее для нашей психики, чем офис, заявили психологи.
2: Я так и знал.
1: Угу. Боссы, значит, все чаще приходят к выводу, что профилактика психологических проблем сотрудников обходится дешевле, чем замена выгоревших, а поддерживать нормальное состояние психики проще всего на производстве.
3: А я думаю, что у нас тут станок токарный появился.
1: Да, вот для этого.
2: Меняют людей, батарейки, выгоревшие.
3: Да.
1: Все благодаря четкости системы, строгий график завода и обязательные перерывы защищают человека от переутомления. Плюс никто не требует от вас быть онлайн 24/7. Поэтому после работы вы действительно отдыхаете и не думайте о ней. Ну, у вас же нет дома станка. Понятное дело, вы не можете делать...
2: Смотря кем вы работаете.
3: Да.
2: Слушай, у нас строгость есть? Есть. 24/7 надо быть на сайте?
3: Надо. Все, вот. Поэтому ты так и выгораешь каждую неделю.
2: А потом, получается, мы как бы на заводе и как бы не на заводе.
3: Ну, это, на самом деле, в принципе, это хорошая идея. Поставить станок, как в школе на трудах, когда выпиливали, там вы делали вот эти скалки, толкушки. Они, конечно, получались уродские.
2: И тебя все перепишут в телефоне, Дима, табуретка.
3: Да, почему нет? Ну, такая трехногая, ну и чего?
1: Нормально. Кривенькая.
3: Кривенькая, козенькая.
2: Дима, табуретка, Полина Стеллаж и Антон Пуфик.
3: Вы ничего не понимаете, это дизайнерское решение.
1: Да, я художник, я так вижу, она будет трехногой.
2: Ага, понятно. Ну, раз вы так плохо видите, ребят, не надо мебелью заниматься.
3: Табуретка штатив.
2: Табуретка
3: на трех ногах.
1: Кстати,
2: действительно.
1: Табуретка, селфи, такая палка, знаешь, селфи-табуретка.
2: Селфи-табуретка, потрясающе.
3: Да, если не получилось фотку, можно этой же табуреткой, фотограф и...
2: Прости, пожалуйста, а это не вы банан на скотч прилепили? Просто, чтобы я знал, у вас такие креативные идеи, ребят.
3: Мы можем, кстати. Доставай.
2: Кто сомневался?
3: Да, здесь едим.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина. Русские перцы.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: хотя бы годик.
1: Хорошо.
2: Пока, значит, Антоха мечтает о карьере суперзвезды.
0: Это он прошел, кстати, курс Юлии Савичевой по гроулингу.
1: Действительно.
2: Да, еще осталось теперь волосы в красный покрасить, Антоша.
1: Спасибо, очень смешно, да, на самом деле.
0: А, кстати, а почему бы не сделать тебе вот в виде вот этого гроулинга нашу игрушку переперцы? Вот не спеть какую-нибудь песню гроулингом этим.
2: Ну, давайте попробуем сегодня именно так сделать.
0: Распугаем остатки наших слушателей, которые еще не ушли в отпуск.
1: Проблема.
0: Итак, звоните, пожалуйста, поиграем в переперцы. Мы споем какую-нибудь песню, вы ее угадаете, заберете классную фирменную колонку.
2: Да, 8-495-995-105-7.
1: Будем очень ждать. Русские
3: перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
3: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Без комиссии.
5: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРО в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: ему насуточно ровно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: Перцы на русском радио.
1: А нет, извините, аж гроулинг.
2: Да.
3: Гроулинг, давай.
2: Гроулинг.
3: Сегодня вот так у нас.
1: Итак, дорогие друзья, это игрушечка, которая называется «Переперцы». Вот, до нас зазвонилась Татьяна из нашего любимого города Таганрог.
2: Танечка.
1: Где уже цветет все, понимаете?
3: И пахнет.
1: Да, Танюш, привет!
4: Доброе утро!
1: Доброе утро!
3: А у вас еще цветет или у вас уже что-то созрело?
1: Все цветет.
4: У нас все цветет, все созрело, у нас все замечательно, у нас лето.
1: Ой, как хорошо.
2: Вау, у нас тоже, представляете?
1: У нас тоже, только у нас не цветет ничего, понимаете?
2: Ну, пахнет.
1: Да, пахнет действительно реагентами, вот летними, правда. Намыт все, значит, Танюш, сейчас мы вам будем, как говорится, в ваши ушки закладывать музыку.
3: Вот. Музыка будет не очень приятная, мы сразу вас предупреждаем, потому что, ну, сами понимаете, куда вы позвонили. Но сначала, Танюш, скажите, пожалуйста, на кого вы учились после школы? Куда вы поступали?
4: Я бухгалтер.
3: Бухгалтер, значит, будем бубнить сейчас.
2: Побубним немножко.
1: А через букву «Б». Да. А задача Танюшки, что значит? Узнать, что мы пробубнили, что мы проорали, да? Вот, это будет заглавная песня в нашем новом альбоме, которая никогда не выйдет.
2: Да. Но мы мечтаем о нем.
1: Конечно, мечтаем. А мечтать не вредно. Вредно не мечтать.
3: Я уже обложку даже в нейронке нарисовал.
2: Молодец.
1: Странно, что на мягкой бумаге. Ну ладно, давайте, дорогие друзья.
3: Итак, поехали. Танюша, слушайте внимательно.
1: Раз, два, три, четыре. И...

0: А почему только я вот это делала вот этим голосом?
1: У тебя получается.
2: А Таня бросила трубку.
1: Почему?
0: Нет, такого не может быть.
1: Нет, Таня просто отошла на какое-то время сорвать с ветки яблочко, вернуться обратно. Вот, угадать все.
2: А, либо она собирается сделать кляп.
1: А
2: даже
1: Таню узнаем. Таня, а что за песню мы порабубнили?
3: Я немного, знаете, вашу песню замечательно.
2: Как это вы что?
1: То есть, а вы надеялись, что мы начнем «Бубалбер, милый бой, Бубалбер»? Нет, нет.
2: Песня про Барбера.
1: Нет, это же группа «Бобни».
0: Баба я бью Бобби, бью баба бя бя бам э бабе.
1: У них же еще есть песня, которая «Баба-баби-бёба».
2: Таня, ну, к сожалению, колонка вам не достается сегодня,
0: извините. Танюш, вообще вариантов нет никаких.
3: Нет,
0: к сожалению.
1: Это же группа «Бобни». Корни.
0: Да.
1: А моя любовь живет на 25-м.
0: Ну ладно, не расстраивайтесь, Танечка. Зато у вас действительно все там цветет, все пахнет, лето теплое.
2: Поешьте черешни, пожалуйста.
0: Абрикосов.
2: И за нас тоже.
0: Да.

0: Обожаю, обожаю Таганрог и да. креативную гостиницу с названием Таганрог.
1: Танюш, давайте вам в утешение сейчас группа Корни сами споют нормально уже, как положено.
0: Да, да, да, не то, что мы, знаете ли, вот так вот.
2: Переперцы на русском радио.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: На русском радио.

0: Ну, давайте немножечко еще о цифрах. 7.50 в столице, 24 июня. Сегодня 22 градуса. Это синоптики прогнозируют нам в течение дня. Максимальная температура. Слабый дождь начнется вечером сегодня после 10. И ветер тоже небольшой. Сегодня порывы до 15 метров в секунду. Завтра тоже дождливо, плюс 19. И послезавтра дождь.
1: Реклама на русском.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
4: Невозможное возможно.
1: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
5: Русское радио представляет. Мари Краймбрери. 3 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
6: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх». 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru. 12+.
7: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ограничения на продажу топлива ввели минимум в 17 регионах. В Севастополе и Крыму полное ограничение. Исключение сделали для госслужб. Еще в 4 областях ввели ограничения на региональном уровне, а в остальных продажи топлива ограничили частично. К примеру, в отдельных сетях или районах. Как заявил вице-премьер Александр Новак, ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая. Правительство разработало комплекс мер для дополнительных поставок. Рассматривается введение полного запрета на экспорт дистоплива. Задействованы резервы, которые раньше не использовались. Нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами могут сделать обязательно. Законопроект, разработанный депутатами Московской областной думы, в ближайшее время внесут в Госдуму. Его авторы считают, что инициатива поможет защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества и сократить число судебных споров. В Госдуме инициативу в целом поддерживают, хотя признают, что дополнительные гарантии безопасности могут обернуться для участников сделок новыми расходами. Роскачество ввело новый ГОСТ на глэмпинге. Документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг. Отдельное внимание уделено экологической ответственности. При строительстве глэмпингов должны приниматься меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также защите объектов культурного и исторического наследия. Российские разработчики создали голосового помощника, стилизованного под Джарвиса из фильмов о «Железном человеке». Видео с такими ассистентами публикуют в соцсетях. Боты на русском языке управляют компьютером, подключают музыку, бронируют билеты и разбирают почту. Голос помощника имитирует речь актера из официального дубляжа. Вернусь буквально через час, но в Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Самара. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, лето продолжается, лето в самом разгаре. И, конечно же, главное утреннее шоу страны «Русские перцы» тоже в самом разгаре. Для того, чтобы вас обнять, порадовать и, конечно, зарядить на этот веселый, потрясающий денечек. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев тут. Здравствуйте, люди!
2: Доброе утро!
3: А помните, дорогие мои друзья, дорогие мои коллеги, я вам рассказывал, что я терпеть не могу людей, которые не отвечают на мои сообщения.
2: Нет, ты терпеть не можешь людей, точка.
3: Не-не-не, я люблю людей, но тех, кто не отвечает на мои сообщения, хотя они их видели. Я же вижу две галочки, что прочитано. Угу. Вот таких я не люблю. Я им шлю,
2: лучики,
3: да, разных...
1: Адские лучи.
3: Разных последствий.
1: На-ка, получи адские лучи.
3: Но есть еще одна категория людей, я недавно с ними познакомился, которые делают вид, что не видят меня при встрече. А меня заметить, сами понимаете, это очень трудно.
2: Да, ты большой масштабный человек.
3: Два метра безобразия. Вот в выходные был в торговом центре, ходил на очень странное кино и встретил там знакомого. И вот он стоял, выбирал очки. Я долго так вот ждал, когда же он поздоровается, когда он все-таки заметит меня. А он так посматривал на меня. И делал вид, что он меня, типа, как будто бы не узнал. Ага. Потом, значит, я все-таки подошел, говорю, так, слушай, в чем дело? Что здесь вообще происходит?
1: И по хребтине вот.
3: Хотелось, но я добрый, поэтому нет. Я просто спросил, в чем дело, гад? Он говорит, ну ты слишком загорел, я тебя не узнал, ты так хорошо выглядишь.
1: Да.
3: Я говорю, ладно.
2: Обычно было как, когда вы встречались до этого.
1: Ладно, боже, какой красивый человек. Подожди. Дима?
2: Да. Слушай, ну хорошо, что он тебя не узнал, значит, богатым будешь. Я в это все пытаюсь поверить.
3: Очень смешно.
2: Поговорку.
3: Я просто хочу узнать мотивацию вот этих людей, которые делают вид, что они тебя как будто бы не знают.
2: Не хотят общаться.
3: У нас тоже, кстати, в коридорах русского радио есть такие люди, которые мимо проходит, я говорю, для кого у нас на третьем этаже около лифта повесили наши фотки с подписью?
2: Чтобы запомнили, как нас зовут.
1: Для любителей дартса.
3: Вот. Видимо, это. Поэтому я хочу у наших слушателей спросить, когда вы сделали вид, что не заметили знакомого человека? И почему вы это сделали?
2: Да, расскажите нам, интересно.
1: Просто потому, что этот знакомый совсем вам не знакомый.
3: Кого вы перешли на другую сторону улицы?
2: Когда вы видели, да?
3: Да.
2: Напишите свои истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях, там

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Быстренько хочу историю прочитать от Светланы. Она в Макс нам прислала в личные сообщения. Перешла на другую сторону улицы, когда бывшая классная шла навстречу через 5 лет после окончания школы. За то, что она меня не приняла в комсомол. И я так и осталась пионеркой в 80-х годах. Хотя за учебу всегда было хорошо. За поведение всегда ставила «уд», так как я много смеялась. Поэтому она мне и показывала пальчик.
2: А вы ей с другой теперь стороны улицы пальчик показали?
3: Да, даже два.
1: Я надеюсь, что указательный.
3: Конечно. Перст указующий, куда ей нужно идти.
1: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
2: А я вам сейчас буду рассказывать, куда вам можно поехать, чтобы не было пробок. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла есть в столице. Затруднение. Вот МКАД «Внутренняя сторона» от Липецкой улицы до Ясенева стоит на 43 минуты. МКАД «Внешняя сторона» здесь затруднение от Дмитровки до Ленинградского шоссе на 27 минут. Есть проблемы на Новорязанском шоссе. Здесь до Ташкентской улицы в сторону центра пробка на 16 минут. И небольшое затруднение на улице Батарейная на 14 минут.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Тын-дым. Когда вы сделали вид, что не заметили знакомого вам человека? Расскажите нам свою историю, как сделала это, например, Виктория. Она помнит, когда-то очень-очень давно, когда с нее еще не сыпался песок, она прогуливала школу. Иду такая вся веселая, радостная, прогуливала нечасто, поэтому для меня это было целое событие. И вот, значит, идет мне навстречу моя бабушка. Я ее заметила уже так поздно, что свернуть и спрятаться, уже не было никакого смысла. Ну, и я прошла мимо нее, не оборачиваясь. Вдруг не узнает. И не узнала, представляете? Потом, когда я прогуливала школу, выбирала менее знакомые тропинки. Ну, может быть, бабушка сделала вид, что не узнала.
2: А бабушка тоже что-то прогуливала, наверное.
1: Вылетала.
3: И бабушка, а тут на бабушку. Ну, знаете, иду и смотрю, подумаю.
2: Потом спустя много лет скрылась какая-то семейная интересная тайна.
3: Да.
2: Про тот день.
3: Да, наследники 5.
2: Да. Вот Дока нам написала из Казахстана. У нее был случай, шла с мужем, а он очень ревнивый. И встретили друга, а он такой видный парень, хорошее телосложение. Я сделала вид, что не заметила его. Так как если мы встречаемся, то всегда обнимаемся. И я подумала, а зачем мне сейчас проблемы с мужем?
1: Конечно.
2: Лучше я потом оправдаюсь перед другом. Но самое интересное было, что когда мы прошли мимо, и муж мне говорит, а что это ты с Сашкой не поздоровалась? Вот такая ситуация.
3: Ничего себе.
1: Так к Сашке он нормально, значит, относится, не ревнует.
2: Ну, какая-то вот подозрительная, да. В «Отчаянных домохозяйках» была похожая
3: сцена. Высокие отношения.
2: Да, слушайте. И вот не знаешь, что делать в этот момент.
1: Надо было развернуться, побежать. Сашка!
3: Я не знаю, как с губ сорвалось. Сашка!
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
14: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Заходите в наш канал в Максе. У нас есть комментарии. Там можно под ними тоже подписаться, что-нибудь сказать свое по сегодняшней теме. А вот Ниночка написала. Она говорит, что из Твери сама. И как-то разругалась с подругой. Тут видит, идет эта подруга. Решила спрятаться. Да так неудачно, что развернулась и упала на детскую площадку. Грохот был тот еще. Мало того, что не спряталась, так меня еще и за пьяную приняли. Конечно, подруга
2: ржала. На детской площадке? Нифига себе. Прикольно. Я помню, одна девушка застряла в горке.
1: Слушай, вообще детские площадки для взрослых, я вам скажу реально, детские площадки для взрослых — это место повышенной опасности.
2: Я тебе хочу сказать, что я когда вижу эту детскую площадку, мне все равно хочется там поиграть и покататься. Там такое количество аттракционов.
1: Антон, ты можешь там, во-первых, застрять, да. Тобой могут сломаться качели.
2: Да. И потом

0: Меня побьют дети, потому что говорят, дядь, уйди с песочницы.
1: Вот именно.
2: Ой, ну, короче, ты можешь классно провести время на детской площадке.
0: Да, короче, если я завтра приду в синяках, в общей сложности, я...
1: Может быть, твое последнее время.
0: Не та площадка, не тот район.
1: Твоя последняя прогулка.
0: Да.
1: А Лена, кстати, нам написала Мещерякова из города Хабаровска. Она говорит, что один раз сделала вид, что меня не узнала. Когда была в столице, приходила к Антону, но к нему-то, пишет Лена, я приходила по его согласию, а вас я зачем трогать буду? Это исключительно из соображений тактичности и деликатности.
2: Трогать-то не надо, понятно, но сказать здрасте можно, это же знак уважения,
0: хотя
2: приличия.
0: Мы такие тактильно-тактильные, прямо, ты знаешь.
2: А меня, Леночка, тоже не узнала, видимо.
1: Лена, я вас узнал тогда.
0: А тут нужно по предварительному согласию, я даже с ней договор заключил, чтобы вы понимали, да?
1: Да, у тебя эксклюзив.
0: Да, три раза потрогать, два раза обнять.
1: У Лены эксклюзив на Антона.
2: На права есть?
0: Да.
2: Да, Антош.
1: Права на Антона у нее есть. Ну, такие маленькие-маленькие, категория X.
0: С.
1: Да, А.
0: Натягать.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Это мы.
2: А помните, раньше, давным-давно, когда-то по телевизору шла какая-то лотерея, и там кричала женщина истеричная: «Стоп, игра!»
1: Да.
2: «Стоп, игра!»
1: А на нее вот момент: «Наступали!»
3: Или разряд: «Стоп, игра!»
2: Да, но это на самом деле означало, что кто-то выиграл джекпот.
1: Да.
2: «Стоп, игра!»
1: «Дайте дефибриллятор!» «Стоп, игра!»
2: Это я к чему? К тому, что наша игра против правил не заканчивается, она только прерывается на время.
3: Да.
2: Но потом она опять начинается заново, где мы разыгрываем 10 тысяч рублей.
1: Потому что у нас бабки возобновляются.
2: Да, вот.
1: Ну так.
2: Поэтому я предлагаю прямо сейчас желающим позвонить. Нам нужен один человек, который заберет у нас десятку. 8495-995-105,7.
1: Вперед!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Даркет. Респекты по всем параметрам.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет».
7: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки даем, даем на русском радио.
2: Ну, но не просто так.
3: Да, кому-то мы не даем, а они хоп и выхватывают у нас. Да. Благодаря своей скорости реакции.
1: И эрудиции.
3: Угу. А вот как раз нет.
1: Почему?
2: Антилогика.
3: Здесь, да, здесь должна быть антилогика и антиэрудиция.
1: Это получается нужно неправильно что-то.
3: Конечно,
1: делать?
3: Чем меньше вы знаете, тем лучше для вас.
1: Это очень хорошо. Вот, к примеру, Лена из Москвы дозвонилась, хочет денег.
2: Лена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Очень.
3: Ленусь, а вы как от,

0: Так, вдох внутрь.
1: Дышите по треугольнику, не надо по квадрату.
2: По квадрату лучше. По квадрату вдохнули, задержали, выдохнули, задержали, вдохнули.
1: Это получается, я по параллелепипеду.
2: У тебя да.
3: У тебя там вообще ромб какой-то получается.
2: Не как у людей.
1: Ромб?
2: Да, ты по ромбу дышишь.
1: По ромбу?
2: Да.
1: А ты такой по ромбу.
2: Так, значит, Лен, смотрите, 5 вопросов для вас будет. Ну, вы знаете правила, да? 20 секунд на раунд. Отвечайте неправильно, но логично. Получаете за каждый такой ответ 1000 рублей. Потом, если мы хорошо сыграем первый раунд, сыграем отличную супер игру.
1: Да. Лен... А потом вы нас разорите. Хорошо.
3: Леночка, знаете что? Я за вас очень болею.
2: Так, спасибо большое. Как волнение ушло?
4: Деньги
2: все
4: очень нужны.
3: Все, максимально выкладываемся.
2: Давай, Ленусь, давайте вот прям контрольный. Чуфырь, чуфырь, чуфырь, 10 тысяч получим.
1: Почему ты чуфырями людей называешь?
3: Все, Леночка, заряжены, погнали. Да.
1: Что растет на березе?
4: Помидоры.
1: Кто живет в берлоге?
4: Суслик.
1: Что красная шапочка несла в корзинке бабушке?
4: Вино.
1: В какую сторону показывает компас?
4: Южную.
1: Фамилия почтальона из Простоквашино.
3: К сожалению, 5-й уже нам не поддался вопрос, но здорово, 4000 рублей есть у Лены.
2: Лен, ну это же очень хорошая синичка такая.
1: Скажите, пожалуйста, жирненькая. А у вас остались какие-то фотки с вечеринки красной шапочки и бабушки?
2: Да.
3: Там еще волк был.
1: Не, волк, кстати. А простите, а что это у вас там в барбекю? Это волк.
2: Ужас.
1: Да.
3: Что за вечеринка такая?
1: Караоке. Караоке.
2: Лен, ну вы...
1: Бабуська жаркое сделала.
2: Вы счастливы, Ленусь?
4: Я счастлива, конечно. Буду пытаться еще.
1: Мы счастливы.
2: Мы тоже за вас очень рады, поэтому вам 4000 и наши поцелуйчики.
1: Однозначно.
3: Пока.
5: Игра против правил на русском радио.

0: я знаю ответ на вопрос, какая погода ждет нас с вами сегодня.
1: Какая?
0: Слабый дождь начнется после 10 вечера. Сейчас ясно, плюс 18. Небольшие порывы до 15 метров в секунду продолжатся. А еще у нас максимальная температура сегодня 22. Завтра 19, тоже дождь небольшой. И в пятницу плюс 21 с дождем.
2: Реклама на русском.
3: Приглашаем на гастрономический Кусьфест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-71. Подробности на Кусьфест.ру. 16+.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали.

0: Дали номер.
1: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56
5: 55. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль плюс.
6: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0 плюс.
8: Встречай лето в Марионе. Вас ждут 37 бассейнов, 25 бань и целый день безграничного драйва для больших и маленьких. Всего от 490 рублей. Не ждите отпуска. Устройте курорт в Марионе себе и детям прямо сейчас. 10 минут от метро Ясенева.
9: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти рассматривают полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с президентом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом, по его словам, ситуация на внутреннем рынке непростая, но контролируемая. Уже введен полный запрет на экспорт бензина до конца июля и авиакеросина до конца ноября. Теперь обсуждается дизель. Как пишет Bloomberg, Россия экспортирует примерно 10% от общего объема мировых поставок. Поэтому такой шаг может повысить мировые цены на топливо. Минцифры разъяснила, какие книги будут маркировать за упоминание наркотиков. Не нужно маркировать издания, опубликованные до 1 августа 1990 года, даже если в них упоминаются запрещенные вещества. Согласно вступившим в силу весной правилам, маркировку необходимо наносить на обложку книг. В противном случае издателю грозит административная ответственность. Из-за разночтений закона из многих магазинов и библиотек, в том числе в школах и вузах, были убраны произведения некоторых классиков, в том числе Пушкина, Булгакова, Гоголя и других. Минтранс и МВД проанализируют риски управления праворульными авто. Сейчас проводится межведомственная работа. В мае правительство утвердило план реализации президентской стратегии повышения безопасности движения. Цель документа – сократить к 2030 году смертность в авариях в 1,5 раза и к 2036 году вдвое по сравнению с 2023. В европейских странах продолжается аномальная жара. Уже больше недели температуры достигают 40 градусов. Показатели термометров бьют рекорды каждый день. Местные власти вводят сокращенный режим работы, отменяют занятия в школах и принимают другие меры, чтобы снизить негативные последствия. Так, во Франции депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки, а для некоторых парламентариев даже одобрен выход на удаленку. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: вот и не получится у вас сделать вид, что вы нас не знаете и что вы хотите перейти на другую сторону улицы.
1: Да, и что вы нас не заметили.
2: Не заметить, рядышком тут вот.
0: Конечно, не заметить нас невозможно.
2: Куда пошел?
0: Из каждого радиоприемника просто голос Антона Юрьева звучит.
2: Здравствуйте.
0: Голос Полиночки Жуковой.
1: Доброе утро.
0: Звонкий смех.
1: Ха-ха.
0: И Дима Морозов тоже вместе с вами. Спасибо, что вы третий час уже слушаете главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Русские перцы.
0: И продолжайте в том же духе, потому что мы сегодня ждем вашей истории по нашей сегодняшней теме, когда вы сделали вид, что не заметили знакомого человека. Почему вы это сделали? Расскажите свою мотивацию.
2: Как вам не стыдно?
0: Да.
1: Да не стыдно. Я расскажу свою историю потом. Мне не стыдно.
0: Расскажешь. Да ты все время делаешь вид, что ты меня не видишь на улице.
1: Конечно, ты мне так уже надоел.
0: Ну, на самом деле, ждем вашей истории. Реально, напишите, пожалуйста, в комментариях, например, в нашем канале в Максе.
2: Да, еще вот личку у нас есть, мы смс-ки любим получать.
1: Да, там 8-916-003-105-7. Все мессенджеры работают, также есть пост ВКонтакте. Пишите, где вам больше нравится. Мы все прочтем.
3: Русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Когда вы делаете вид, да, что вы не знаете человека, с которым были знакомы. Вот тут написала нам Светлана: когда встречаю, значит, бывшего мужа, я его не знаю. А вот с его новой женой здороваюсь всегда первая, потому что я красивее ее. И если еще очень хорошо выгляжу, то обязательно первая ее приветствую. Но, говорят, у нее хороший характер. Что-то должно же быть нехорошее.
2: Странно. Странно.
3: Да.
2: Надо было еще... О, какая ты классная сегодня. А что это за мужик с тобой рядом?
3: Ну. Что-то знакомое лицо
2: какое-то. А, это тот, которому я 20 лет прожила. Фигня.
3: Да. А вот Марина нам написала, она говорит: если я делаю вид, что кого-то не замечаю, значит, меня человек обидел, и он потерял право со мной здороваться. Строго.
1: Да.
2: Ну, не надо. Справедливо.
1: Не надо пускать в свое личное пространство тех людей, которых вы не хотите видеть рядом.
2: Можно просто удать.
3: Ой, вот Наташа, кстати, тут тоже пишет со своей бывшей начальницей. Живут рядом, на работу добираются частенько на одном автобусе. И Наташа сразу отворачивается. Она не может простить, что легко подписала заявление об увольнении. Однажды она меня заметила в автобусе, подошла ко мне. Надо же, говорит, вот так встреча. Мы рядом живем, оказывается, и ни разу не встретились. И я чуть не рассмеялась. И не говорите, и я вас ни разу не видела.
2: Взяла на ближайшей остановке.
3: Потому что она уже работала кондуктором. Да. В этом трамвае.
1: А вы заяц.
2: Да, вот так вот. Волк, заяц.
3: Заяц, волк.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Давайте, зайчики и котики, посмотрим, что происходит на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Затруднений не имеются. МКАД «Внешняя сторона» встала от Дмитровки до Путилковского шоссе на 43 минуты. Есть затруднения на Пятницком шоссе. Здесь от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Есть пробка на 27 минут. Можно застрять на Профсоюзке. Здесь до улицы Миклуха-Маклая пробка на 23 минуты. И небольшое затруднение на Волоколамском шоссе до улицы Габричевского 22 минуты.

0: сейчас пришло время.
1: Да?
2: Время,
1: да.
2: Чего?
0: Паленькиной истории.
1: Да? Все-таки хочешь?
0: Будет, я хочу, чтобы она рассказала.
1: А чего мне рассказывать?
0: Кого ты делаешь вид, что не знаешь?
1: Ну, я поименно не назову.
2: Почему?
1: Потому что
0: могут слушать. Они слушают сейчас, да, могут обидеться.
1: Ну, поймут, наверное. У меня возникли недопонимания с некоторыми людьми, знакомыми, которые живут неподалеку от меня.
0: Так.
1: Ну вот, и частенько пересекаемся, значит, возле дома. Возле дома моего.
2: Возле дома твоего.
1: И вот, и буквально прошлой неделе я увидела этого человека и поняла, что я не хочу сейчас вот прям лоб в лоб столкнуться. Ну, честно. Угу. Я опустила реально кепку пониже, развернулась и ушла с другой стороны, зашла домой, чтобы не пересекаться. Я поняла, что я в этот момент вообще не хочу. Мне не стыдно, потому что я берегу свое личное пространство. Я, вот в этот момент я не хотела с этим человеком начинать диалог, беседу, а я бы не смогла промолчать, понимаете?
0: Дорогой Антон Владимирович, соберем консилиум. Как вы думаете, за сколько психотерапевтических сессий мы справимся с этой проблемой?
2: А я справлюсь за одну проблему.
1: Я угадаю эту мелодию.
2: Жуковый дам этому человеку в голову, и все.
0: Но, смотри, Полин, если вдруг ты не захочешь бороться с этой ситуацией, у меня есть очень много запасных кепок, я могу тебе давать свои.
2: Так ты ее незаметно будет, если она будет идти, а на ней 8 кепок. Странная ситуация. Что это такое?
1: Это Полинка.
2: Это Полинка. Она чуть-чуть...
0: Ну, Антон, помогаю, чем могу, извините.
1: Спасибо, Дим, это настоящий друг.
2: Спасибо за кепки.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ждем ваши сообщения по нашей сегодняшней теме, когда вы сделали вид, что не заметили знакомого человека. Ждем и ВКонтакте вас, и в наших мессенджерах, и в Максе в комментариях.
2: Вот Танечка нам написала, значит, комичный случай был у меня в юности. Один молодой человек никак не мог принять факт, что у меня не было к нему взаимных чувств. Был очень навязчив. Объяснения были безрезультативны, поэтому решила всячески избегать с ним встреч, даже случайных. И вот однажды пришли с подругой в театр. Зрительный зал был еще пуст, занавес опущен, но мы решили сразу занять свои места. Видим, что кто-то заходит в зал. Оказалось, что это тот самый ухажер. Мы с подругой поняли, что бежать уже поздно, прятаться некуда, и сделали первое, что пришло в голову. Схватили свои театральные бинокли и уставились в них на сцену, закрытую занавесом. Да-да, сидели и смотрели бинокли на опущенный занавес. Вот так вот. Удивительно.
1: Ну, уж они рассматривали узоры.
3: Да. Какая ткань, какая текстура.
1: Какие кисточки.
3: Антипригарное покрытие. Боже мой.
2: Кстати, парень не узнал, прошел мимо. Видите как?
1: Да.
3: Слепошара.
1: Ну, слушай, знаешь, если бы мы сейчас тоже сидели с биноклями, нас бы тоже мало кто узнал. Ну, подумали, какие-то психи.
3: Нам
1: ну,
3: бы друг с другом бы даже перестали общаться,
1: да.
2: Ну, если бы мы сидели на галерке с вами, тут грех бинокль не взять с собой.
3: Да, на галерке хорошо.
1: Слушай, ну мы...
3: Не понравился спектакль, заснул.
1: В принципе, да. Кстати, один раз я ходил на экспериментальный спектакль.
3: Вы в посох?
1: И мне дали билеты не на галерке, а вот где-то там на высоте под крышей. Но, значит, как они скрасили это все, этот поход? Они положили там пуфики, подушки.
2: Я поняла.
1: Спектакль был не очень,
3: да.
1: Но зато мы так хорошо там отдохнули.
3: Правильно. У тебя был VIP-кровля?
2: Да.
1: Да, там ничего не было видно, сцену было вообще не видно. Но зато вот эти такие мягкие подушки. Я был создателем этого театра благодарен.
3: Боже,
1: за такой комфорт и сервис.
3: И вот завхоз там, конечно, в театре лучший.
1: Почему завхоз?
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы. На русском радио.
1: Ну, иногда, кстати, бывает такое, что ты просто проходишь мимо человека, которого ты давно не видел. Да. Ты не делаешь вид, что это не он, и ты его не знаешь. Ты просто его не узнаешь реально.
2: Да. Как говорится, давно не видел, и не видел бы еще давно.
1: Да, ну и с другой стороны, еще тебе кажется, Машка это или не Машка?
3: Можно спросить, Машка. Нельзя?
1: Вот сейчас подойду и обознаюсь,
2: да,
1: будет ну-ка позор.
2: Улыбнись, загорелая Машка какая-то, вся это сам отдохнувшая. Нет, не знаю тебя.
1: Можно, конечно, все это в шутку как-то свернуть потом.
2: Да.
1: Но Машка, не все умеют шутить.
2: Андрей, ты смотри, похож, да?
1: Не все умеют шутить, к сожалению.
2: Не все умеют. Нет, наши радиослушатели умеют шутить однозначно, ребята. Итак, настало время вывести ваш юмор на новый уровень. Отправляйте свои шутки на сайт русрадио.ру, и лучшие из них прозвучат в эфире русского радио в моем исполнении. Спою даже. Вот, а в награду авторы получат эксклюзивную футболку, на которой будет напечатана их шутка. Узнать все детали можно на нашем сайте. Шутите на здоровье и получайте подарки.
1: Есть одна важная деталь.
2: Какая?
1: Которую не стоит забывать.

0: никому. Шутка должна быть придумана вами.
1: Хватит копировать из инета и присылать их сюда.
0: Конечно.
1: Мы сами этим занимаемся, у нас эксклюзив.
0: Мы все шутки Виктора Коклюшкина знаем наизусть.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Вы видели, сколько татуировок у Антона с шутками на теле?
1: Ребятушки мои, места нету. Смотрите, это второй сезон?
2: Да.
1: Вторая фотка.
4: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
4: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Без комиссий.
2: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ой, знали бы вы, что мы сейчас обсуждаем.
2: Ой, да, все. Скажи.
3: Как пройти так, чтобы нас никто не заметил сейчас?
2: Бочком.
1: Чтобы никто потом не спросил с нас. Что это вы такие зазнавшиеся, что нездоровые?
2: Все равно спросят, не переживайте.
1: Это правда. Вот да. Мы сейчас хотим спросить у человека, которого зовут Илья Крылов.
4: Да. Здравствуйте, мои любимые.
3: Здравствуйте.
1: Я просто хочу, знаете, что сказать. Он пройдет мимо нас, да? И мы не можем сделать вид, что мы его не видим.
2: Ну, да потому ладно, что он почему? С собой весь коридор затмевает.
1: Конечно.
3: Да, мы не можем мимо него просто пройти.
4: Нужно подумать, вы такие маленькие невидимки.
2: Ну, понятно, что его интеллигентные фразы. Стоять! Куда? Сюда! Здоровайся! Рад видеть!
1: Нет, с Крыловым такой не прокатит. Сделать вид, что мы его не заметили, не получится.
2: Ну, чтобы мы понимали, что это лысый двухметровый громила с улыбкой.
3: Да, но мы не хотели делать вид с тобой, конечно, не здороваться, так что тебе привет. Доброе
4: привет,
3: утро!
4: Привет, ребята, да. Доброе утро!
2: Хочешь, споем, станцуем?
1: Да, как бы, если мы сделаем вид, что тебя нет, кто будет работать?
3: Конечно.
4: Давайте обнимемся и поцелуемся.
3: Давайте.
2: Давайте просто обнимемся.
1: Без продолжения. Скажи нам, пожалуйста, когда ты сделал вид, что не заметил знакомого человека?
4: Слушайте, это был год 2008-2009, по-моему.
1: И ты до сих пор это помнишь?
4: Да, я помню. Этот случай невозможно забыть. В моем городе, где я тогда жил, открывали секонд хенды. И моя будущая жена мне такая говорит: слушай, пойдем посмотрим, никогда не были, что это?
1: А, как то есть
4: это?
1: Тебе было стыдно, что
4: да,
1: ты
4: я говорю, слушай,
1: пришел?
4: Мне неудобно, а вдруг мы там кого-то увидим, наших знакомых. Она говорит: да ладно,
1: а что, там весь город уже.
4: Пойдем, ну интересно,
2: и
4: что
2: тут
4: там.
2: Тут навстречу мэр.
4: Не, слушайте, мы приходим, заходим в одну комнату, в другую с одеждой, там, сям, походили, и вдруг я смотрю, в ящике с одеждой роется мой директор той компании, где я работал. Кстати, на радио уже работал. Да. И я говорю: слушай, это он! Давай быстро отсюда! Мне неудобно,
1: он, а ему-то сейчас будет неудобно. Это не я.
4: Мы забежали в примерочную, куда-то потом еще и окольными путями убежали. В общем,
2: ну,
4: оттуда
2: дело молодое, в примерочной задержали.
3: Да. Да. Надо было вот по моему опыту кепку на нос.
2: Да. Зато на следующий день директор пришел и говорит: слушайте, ну тут заказал себе из Европы пиджак, и тут Крылов не сдержал, говорит: что ты гонишь?
1: Я видел, где ты этот пиджак.
2: Помоечник! Достал.
4: Мы до сих пор эту историю вспоминаем.
3: Да.
4: Это что-то было.
3: Ну, это
1: это было в тот год, когда мы пошли в секонд-хенд.
2: Ребята, мы перестали ходить по секонд-хендам.
3: Перестали.
4: Получается, больше не ходил никогда в жизни.
2: А зря, кстати, понимаешь.
3: А ты как будто ходишь.
4: Что там завезли?
2: Ты на меня так смотришь, а я за Жуковой донашиваю.
3: Все за мной донашивают.
2: Но, к сожалению, эти парады уже запретили. Так, пошли гулять, пошли отдыхать, ребят, потому что лет на дворе, вот, как говорится, пусть Крылов остается под кондиционером. Значит, это Жукова, это Морозов, это Юрий, вам до свидания. Илюха здесь.
1: А мы еще встретимся.
2: Что?
1: Это Маликов сейчас будет петь.
3: Да.
2: А, да?
3: Ну
2: да.
3: И с вами встретимся завтра. Пока!
2: Встретить Маликова и поздороваться. Пока!

0: Реклама на русском.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Это звонок на самый интересный урок географии, который вы не должны пропустить. Вас ждут интерактивные и старинные карты, настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на нашточка.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое.
2: Зачем же сразу терапевту?
3: Меня надо морю показать. Рекламная служба «Ру».

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Почти в треть регионов планируют провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники в ЦИКе. Комиссия согласует 33 российских субъекта для применения дистанционного электронного голосования. Этот вопрос планируют утвердить сегодня. Также Центр избирком утвердит порядок проведения этого формата. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Срок действия льготной ипотеки по семейной льготные ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. Как пишет «Известия», по истечении этого периода она повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Новые условия заработают с 1 июля. Они могут лишить доступной ипотеки 3 миллиона россиян, замедлить темпы ввода жилья в эксплуатацию и одновременно снизить рост цен на недвижимость. Депутаты предложили обязать работодателей получать резюме кандидатов в обезличенном виде до момента приглашения на собеседование. Речь идет о необходимости автоматически скрывать пол, имя, возраст, семейное положение и фотографию соискателя на этапе первичного отбора. Инициативу направили министру труда и социальной политики Антону Котякову. Это должно помочь установить более честный отбор на работу. Вода в море на курортах юга страны прогревается медленнее обычного. Но все же купальный сезон открыт, сообщили в гидрометцентре. Температура составляет от 17 до 24 градусов. В лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске, но постепенный прогрев продолжается. Ну а в нашем эфире продолжается утро среды. За пультом Илья Крылов. Это значит, впереди хиты на русском и хорошее настроение.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Илья Крылов.
3: Так точно, это я. Всем большущий привет. И следующие 5 часов я проведу с каждым из вас. Послушаем любимые песни, поговорим на разные темы. Будут и программы интересные, стол заказов, естественно, дневной в 14 по Москве. И без подарков я кого-то из вас точно сегодня не оставлю. Так что ушки на макушке, все слушайте внимательно, и будет вам счастье летнее русско-родиное. Ну а пока несколько хитов для отличного настроения от Зиверт, который подчеркнет, что в городе лето. Но сначала насладимся песней Доминика Джокера.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Местами затруднения прямо сейчас на дорогах Москвы. Пробки по Яндексу 4 балла. На 40 минут затор вижу от улицы Введенского до Профсоюзной. Такое же время вам придется провести на МКАД. Внешняя сторона от Дмитровского до Путилковского шоссе. И Пятницкое шоссе тормозит от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Там время проезда 35 минут. Заранее выбирайте пути объезда и в дороге слушайте «Летнее русское».

Кого-то ждем без повода, на другом конце города или страны, а может быть даже и за границей, далеко-далеко. Скучаем по кому-то очень сильно. Наверное, это и есть любовь. Ну, может быть, прям не такая уж сильная. Но первые ее признаки — это точно. Так что покрутите скорее головой, посмотрите по сторонам, подумайте, по кому вы так сильно соскучились и понимаете, что хочется быть вам с этим человеком каждый день, каждую минуту. И, возможно, она самая неотразимая уже рядом с вами.

Можно, конечно, долго думать, ломать голову, как же быть счастливыми нам, рассуждать на эту тему часами, днями и так все время просидеть, потерять за этими разглагольствованиями, а рецепт счастья так, собственно, и не вывести. А можно вот просто сейчас выйти на улицу, там лето, солнце, люди улыбаются, коктейли молочные, фруктовые, вкуснейшие продают, мороженое сладкое, опять же. Ну, разве все это не счастье? Счастье, когда ты в конкретном месте, в моменте, в летней воде и в таком же летнем кислороде.

Ёлка молодец, все правильно спела на русском. Все очень просто. Русское радио дома у себя в машине, в офисе включили и музыку впустили. И дальше полетела она, заполняя пространство. Кто грустил, улыбнулся, кто вредничал, стал добрейшим души человеком. Итак, день за днем давайте проводить, чтобы проблемы улетели навсегда. И мы с вами улетели навсегда. Куда?

0: голосом свои шутки. Не кислые шутки на Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Реклама на русском.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильный идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
9: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Ой, какая песня красивая. Очень ее люблю. Спасибо Юлиане Карауловой за внеорбитную, просто внеземную композицию. Ну, прав же я, да, друзья? Прав, окрыляет нас эта история. Очень надеюсь, что да. Ну, сейчас давайте все-таки поменяем настроение в эфире Русского радио и чуть более позитивным его сделаем. И поможет нам в этом девушка по имени Марфа. Не одна она пришла, новую песню принесла. Давайте слушать, знакомиться.
1: Новая песня на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: 21 тепла сейчас в Москве, солнце светит, но при этом вижу и облака плывут. Сегодня еще без существенных осадков, а вот завтра уже в столице будет дождь и плюс 18 завтра в четверг. Ну а сегодня максимум 23 градуса тепла в нашем прекрасном летнем городе.
2: Реклама на русском.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОЗ «Фармацента» 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
6: С «Озонбанком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатно картой, смартфоном или платежным стикером, а затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
7: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
8: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
9: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в «Петрович». Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Черная пятница в Level Южно-Портовая. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на level.ru.
12: Русское радио представляет. Мари Крайн.

0: 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Еще один регион ввел ограничения на продажу топлива. Это Курганская область. Это необходимо для недопущения повышенного спроса, который может привести к перебоям, сообщили власти. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. Заправка в канистры запрещена. Ограничения ввели уже около 20 регионов. В Севастополе, Крыму полное ограничение. Исключение сделали для госслужб. Еще в 4 областях ввели меры на региональном уровне, а в остальных продажи топлива ограничили частично. К примеру, в отдельных сетях или районах. Нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами могут сделать обязательным. Законопроект, разработанный депутатами Московской областной думы, в ближайшее время внесут в Госдуму. Его авторы считают, что инициатива поможет защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества.

ЕГЭ по обществознанию поменяют. Скорректировать содержание хотят через 2 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Какие именно изменения будут внесены, он не уточнил. Вероятно, они связаны с новыми школьными учебниками по обществознанию для 9-11 классов под редакцией зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. 9- и 10-классники начнут заниматься по ним с 1 сентября этого года, а ученики 11 классов с 1 сентября 2027. На Черноморском побережье запустили первое морское такси. Рейс состоялся из порта Сочи до Адлера. Теперь это регулярный маршрут. Катер «Комета» доставляет пассажиров за 45 минут, в то время как по суше летом эта дорога занимает примерно 1,5 часа.

Это был город больших огней, а скоро будет город алых парусов. Санкт-Петербург уже на этой неделе, в ночь на 28 июня. Выпускники в костюмах, выпускницы в нарядных платьях и невероятный по своей красоте праздник, когда ребята прощаются со школой и переходят на следующую ступеньку в своей жизни. В добрый путь, ребята, как говорится. Удачи! Ну а мы, Русское радио, всегда вас поддержим и никому не отдадим. У микрофона я, Илья Крылов. Всем салют!

Любовь, как лампочка в светильнике, перегорит, уже света не будет. Выкручивай ее из цоколя и меняй на новую. Так и здесь получается. Когда внимание на себя просим мы обратить, привлекаем чем только можем. И нарядами, и словами, и девчонки, макияжем, как они сами говорят, боевая раскраска. И вперед сердце мужчины покорять. А вдруг получится и какой-нибудь Алешенька влюбится в Танюшеньку. И начнется дальше самая настоящая любовная сказка.

Каждая русская красавица, собираясь летом в отпуск, нет-нет, да и наготовит с собой в дорогу еды, чтобы всю семью в машине накормить, пока они едут к морю. Надо это делать, не надо это делать, какие блюда подходят для такого, от чего лучше всего отказаться, что есть и не есть на побережье. В программе «Русские каникулы» скоро расскажет Петр Кузнецов. Сразу после этой песни. Слушайте на русском радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Отпуск не за горами? Да даже если и за горами, сегодняшние советы экспертов плюс блогеров лишними точно не будут. А главное, помогут избежать испорченного отдыха. Давайте поиграем в съедобное-несъедобное. Составляем антирейтинг продуктов и блюд, которые лучше избегать на побережьях. На первом месте вареная кукуруза на пляже, которая, по словам специалистов, часами кочует в кастрюле под солнцем. Если очень хочется, лучше поискать места, где кукурузу варят при покупателях и сразу ее продают. Второй опасный продукт в списке опытных путешественников – мороженое без заводской упаковки.

0: Фрукты, орехи, сухое печенье, крекеры, хлебцы и воду, которую вы, опять же, принесли с собой, говорят эксперты. В общем, будьте здоровы, питайтесь правильно и отдыхайте на полную. Русские каникулы в самом разгаре.
1: Русское радио.

Делам верит Москва, а не слезам, как и любой другой большой сильный город в нашей стране. Полагается только на сильных людей с характером, умением справляться с трудностями. И таким, мне кажется, и приживаются в Москве, да и остаются жить здесь навсегда. Столица – самый родной город для этих людей. Ну, для нас с вами, кто живет в Москве. В Москве, кстати, уже 11 часов 33 минуты. Здесь Русское радио. Я Илья Крылов. У меня с вами только градус 100. Всем доброго дня.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вилки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

А бояться ничего и никогда не надо. Что было, мы знаем, что будет. Ну, поживем, увидим. Разлука и тишина тоже, между прочим, нам бывают нужны. Выдохнуть, перезагрузиться и выйти потом на свет уже обновленными. Не всегда же праздник, суета, музыка громкая, куча людей вокруг. От всего этого тоже хочется иногда так отдохнуть. Кому надо, вот отдыхайте под любимое на русском. Ну, а вместе с вами отдыхаю я, Крылов Илья.

0: Реклама на русском.
1: Сазон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободив

0: оставшихся всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова,

0: 9 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+. Русское радио представляет. Михаил Шуфутинский. 26 июня. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Новая песня на русском.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти готовятся к проведению выборов в Государственную Думу. Никаких переносов сроков не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что выборы объявили указом президента. Сейчас проходит этап подготовки. Голосование продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября. Около трети регионов планируют провести онлайн-голосование. Дистанционный мониторинг диабета включили в ОМС. Теперь врачи смогут получать данные о состоянии пациента удаленно и отслеживать динамику показателей без постоянных визитов в больницу. Это поможет вовремя замечать ухудшения и предотвращать осложнения. Кроме этого, расширен перечень школ для пациентов с хроническими заболеваниями, а также для беременных женщин и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и осознанно управлять здоровьем. Минцифры разъяснила, какие книги будут маркировать за упоминание наркотиков. Не нужно маркировать издания, опубликованные до 1 августа 1990 года, даже если в них упоминаются запрещенные вещества. Согласно вступившим в силу весной правилам, маркировку необходимо наносить на обложку книг. В противном случае издателю грозит административная ответственность. Из-за разночтений закона из многих магазинов и библиотек, в том числе в школах и вузах, были убраны произведения некоторых классиков, например, Пушкина, Булгакова, Гоголя и других. На чемпионате мира по футболу завершился второй тур. В плей-офф уже пробились несколько сборных, среди которых США, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. А Турция, Тунис, Гаити, Иордания и Панама уже точно не пройдут дальше. Главным событием тура стало историческое достижение Лионеля Месси. Капитан сборной Аргентины оформил дуэль.

0: дубль в матче против Австрии и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Илья Крылов.
1: Новости. Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: 24 июня, среда на календаре, прекрасный летний денек, он продолжается, набирает обороты, страна огромная, и пока на одном конце у нас обеденный перерыв начинается, на другой части уже люди вечер встречают, так что всем добрейшего, ну а дальше сами добавляйте то, что вам больше всего сейчас подходит из вашего часового пояса. Ну а нам больше всего хочется и подходят теплые солнечные дни, хотя даже если дождь пойдет, вы знаете, он же тоже теплый, грибов в лесу больше будет, ягод сладких, а когда осень придет, будем потом вспоминать все это время и повторять. Да уж, отшумели летние дожди.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

Но куда еще ближе-то? Ближе не бывает. Максимально близко к вам Чебанов и Владимир Пресняков. И дальше такие близкие артисты будут рядом. Встречайте Джонни, Бурито, Юлию Ковальчук. Но сначала запускаем машину времени и переносимся в год, когда эта песня была просто суперхитом и звучала абсолютно из каждой колонки. 2003 год. Это был дебютный альбом этой команды. Назывался он «Другая семья». А песня «Другая причина». Вы угадали. Это группа «Непара» на русском радио.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда.

0: по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Гарик Бурито и песня «Мама» на русском радио. Первое слово, которое ребенок старательно пытается выговорить, когда только-только начинает говорить, и старается написать, когда осваивает азы правописания. С мамы все начинается в нашей жизни, и как хорошо, когда мама рядом, жива, и всех детей она видит, как они выросли, чего добились, кем стали, и внуков она нянчит, и в каждом, конечно же, видит свои черты. Всем мамам я желаю крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Альфа-инвестиции

0: Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Да это нормально, когда кругом голова, во рту сладко. Это Катя Лель постаралась накормить всех нас своей мармеладной песней. Скажем, Кать, спасибо за мармеладки, кому-то за шоколадки. Ну и будут другие угощения, презенты от Русского радио. Сейчас все вам расскажу я, Крылов Илья. Итак, у нас проходит конкурс «Антоновка по-русски некислые шутки». Вы придумываете шутки, присылаете их на сайт русрадио.ру, и лучшие ваши шутки озвучивает в эфире наш главный юморист Антон Юрьев. А их авторы получают в подарок, внимание, эксклюзивную футболку с текстом своей прекрасной шутки. Заходите на сайт Русского радио, читайте там всю информацию, и пусть именно ваша шутка нас зацепит.

0: Реклама на русском.
1: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
3: Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
5: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Новая песня на русском.
6: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза гасом блестят.
7: Всем привет! Я Дима Билан.
8: И я Анна Асти.
7: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
3: Русское радио. Русское
9: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тысяч.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах, об этом сообщает РБК. С помощью таких мер власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок внутри страны, сообщил накануне вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Рассматривается полный запрет на экспорт дизтоплива. В Кремле подчеркивали, что в правительстве есть механизм координации с нефтяными компаниями и меры принимаются. Порог выручки для уплаты НДС заморозят на 3 года на уровне в 20 миллионов рублей. Госдума приняла сегодня такой закон. Речь идет об объектах малого и среднего бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. С прошлого года для борьбы с дроблением компаний был введен лимит выручки в 60 миллионов рублей в год. С этого года планка опустилась до 20 миллионов, с 27-го должна снизиться до 15, а с 28-го до 10 миллионов рублей. Новые прошедшие капитальный ремонт дома будут сдаваться уже с готовыми сетями для подключения к интернету. Ими смогут пользоваться любые провайдеры. Введение такого требования Минцифры прорабатывает с профильными организациями, пишет «Известия». Требование о прокладке сетей может быть закреплено в законе о связи. Это позволит людям не остаться без интернета при заселении, подключать разного рода умные датчики, счетчики и системы безопасности. У россиян растет интерес к отдыху в традиционных деревянных домах. Этим летом избы бронировали на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма, отмечают маркетологи. Чаще всего дома снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Да много чего и кому мы должны. Временам года, например, что-то мы должны близким людям, возможно, в долгу перед родителями своими, естественно, любимыми людьми, что поддерживают нас, заботятся о нас. Да и на работе, вы тоже знаете, долг есть и перед компанией своей любимой, начальством, которое нам что-то доверило и поверило в нас, силы наши, знания, возможности. Так что давайте не ждать, проявлять себя здесь и сейчас по максимуму, во всей красе, как говорится. И самое главное, получать удовольствие от того, что каждый из нас на своем рабочем месте делает. Илья Крылов в студии Русского радио. Всем большой привет. Ну и продолжаем дальше слушать любимые песни на русском.

Господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: по-любому.
1: «Птичка». С замиранием сердца слушал я, Илья Крылов, эту песню вместе с вами. Спасибо Хамали и Наваи. Есть, кстати, записи, где «Птичку» исполняют и другие артисты, да, в разных шоу. И чем песня хороша, многим она подходит. Дальше давайте слушать на русском радио Нюшу. Композицию про то, что счастье есть, и «Five Star», «Многоэтажки» уже здесь, в нашем эфире.

0: Джек.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
0: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosconгресс.рф. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Ретроградный Меркурий кончился! Теперь снова все из-за тебя! Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Ирина Дубцова. И пока песня будет звучать, вы прямо сейчас быстренько заходите на сайт Русского радио и голосуйте за композицию в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас «Память» занимает там 10-е место. И Ирине Дубцовой до пятницы, когда итоги будем подводить, очень нужна ваша поддержка. Голосуйте на русрадио.ру.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
1: Русское радио.

На ладони линии, куда она ведет, что обозначает специальная наука знает хиромантия. Кто заинтригован, разглядывает сейчас свои ладони, смотрит, где и какие линии, можете к этой науке обратиться. Она вам все в деталях подскажет, расскажет. Ну, а я, Илья Крылов, всем вам расскажу, что дальше на летнем русском мы послушаем братьев Гримм, Викторию Дайнеко и группу «Добро». Вот сделайте погромче эту песню, и услышит ее весь район.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречь, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
4: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
5: Какой-то экспериментальный.
4: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
3: Где твоя разворотность, стоп?
4: А вот она.
5: Выворотность.
3: Ну, какая разница?
5: Большая.
4: Нормально.
5: Вот в плохом театре как раз разворотность.
4: Разворотный стоп.
5: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
6: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
7: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
0: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
7: Федеральная пассажирская компания.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+.

0: Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гельтек. Наука о красоте.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Разгулялась волна,
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну а мы, в отличие от гитары, молчать с вами не будем. Самую любимую музыку включим, послушаем на русском радио и поговорим, передадим приветы всем, кто их от нас ждет. Поздравим с днем рождения и другими праздниками, которые сегодня кто-то из нас отмечает. Пишите в стол заказов, все контакты уже есть на нашем сайте русского радио и во всех официальных сообществах в социальных сетях.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Плюс 23 градуса в эти минуты в столице. Солнце светит завтра днем до 19 тепла. Возможен дождь. В пятницу в Москве смотрим, какая погода. Плюс 20. Облачно с прояснениями. Местами также осадки. Выходные предстоящие примерно такими же в нашем городе будут.
1: Реклама на русском.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Черная пятница в Левел Южно-Портовая. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик полосы ЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности на level.ru.
1: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru.
3: Русское радио представляет. Михаил Шуфутинский. 26 июня. На сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru.
1: 12+.
2: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Регионы продолжают один за одним вводить ограничения на продажу бензина. Теперь о мерах сообщили Адыгея и Липецкая область. Ранее уже более 20 субъектов так или иначе ограничили реализацию топлива. В Крыму и Севастополе полностью, в остальных регионах пока ограничиваются лимитами в 30-40 литров в сутки и запретами заливать бензин в канистры. Из-за этого некоторым предпринимателям, использующим в своей деятельности генераторы, приходится сначала заправлять машины, а потом сливать топливо. Дистанционный мониторинг диабета включили в ОМС. А теперь врачи смогут получать данные о состоянии пациента удаленно и отслеживать динамику показателей без постоянных визитов в больницу. Это поможет вовремя замечать ухудшения и предотвращать осложнения. Городская программа лояльности «Миллион призов» объединила людей, для которых благотворительность – неотъемлемая часть жизни. Все больше неравнодушных москвичей направляют баллы в поддержку тех, кто нуждается в помощи и особом внимании. В частности, есть возможность перечислять накопленные баллы в поддержку бойцов СВО, а также на оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Чтобы сделать пожертвование, пользователю необходимо авторизоваться на сайте «Миллион призов» и в разделе «Поощрение» перейти в категорию «Благотворительность». Все подробности на mos.ru. И о футболе. Бывший футболист «Спартака» Георгий Джикия перешел в «Локомотив». Контракт рассчитан на год. А в «Локомотив» 32-летний футболист перешел в статусе свободного агента. До этого он покинул турецкий «Анталья-Спор», за который выступал с лета прошлого года. Джикия – чемпион, обладатель кубка и суперкубка в составе московского «Спартака», несмотря на то, что он воспитанник Академии «Локомотива». О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, все верно. Это «Стол заказов» на русском радио. Всем большущий летний привет. Меня зовут Илья Крылов. И программу мне хочется начать с поздравления в адрес талантливой девушки. Певицы, чьи песни любят, знают, поют. Ни одна вечеринка не обходится без ее композиции. Это Анна Асти. Да, Анечка сегодня отмечает свой день рождения. Давайте ее поздравим от всей души. И дальше только новых песен, классных улыбок, счастья в каждом дне и крепчайшего здоровья. Русское радио и все поклонники мы поздравляем.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

И мы тоже смеемся, как и елка. Настроение отличное, стол заказов на русском. Наш номер 8-916-003-105-7. Также Макс, Одноклассники, группа русского ВК. Все вам поможет сейчас, все, что у нас есть, работает. Саша Гордеев пишет.

0: Хочу передать привет брату Артему Сергееву, который сейчас находится в пути из Калининграда во Владивосток. Перевозит бананы человек. Желаю ему удачи в дороге и личной жизни, чтобы теща не массировала мозг. Саша, как вы классно сказали. Дальше коллеги продолжают. Добрый день, Русское радио. Большой привет коллеге Евгении Леоновой в Ростов-на-Дону. Скоро будут выходные, будем отдыхать, придет отпуск. Все верно. Амуланга, это подпись такая. Добрый день, сегодня моей доченьке 30 лет исполнилось. Поздравьте, пожалуйста. Зовут Амуланга, да, вот Амуланге привет летит. Добрый день, Русское радио. Привет вам из Мариуполя. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия Астахова с 14-летием. Пожелайте ему здоровья, удачи, исполнения желаний. Мы его любим. Мама, папа, младший брат Никита, бабушки и дедушки. От Риты вижу послание. Передайте приветы маме Кате, бабушке Ире, дедушке Лёше, сестре Даше и собаке Чоке. Так, здравствуйте, Русская. Любимой девочке Арине Беспаловой летит привет. Я не могу без нее жить. Русская лучше. Ой, да что вы говорите, спасибо большое. Добрый день, Русское радио. Большой привет коллеге Анастасии Аверьяновой. Она сейчас в декретном отпуске, но пришла к нам в гости с сыном Гришей. Мы очень рады. А мы-то как рады за вас.
1: Мы за...

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 14.18 в Москве. Поехали дальше. Сообщений очень много. Читаю я, Крылов Илья, в столе заказов на русском. Добрый день. Просьба передать привет Евгении, мини-маркет Сквер в городе Батайске. Хорошей ей смены пожелайте. Алейка пишет. Шухрату привет передайте. Я очень скучаю. Жду встречи с тобой. Следом большой привет летит всей команде из города Георгиевска. Желаю хорошего настроения, продуктивного дня, а также сил, терпения, успехов в работе. Отдельный привет Дарье Сергеевне. Пусть каждый день приносит радость, вдохновение, много энергии, терпения, только положительные эмоции. Спасибо и отличного эфира. Спасибо вам, что написали. Добрый день, любимое русское радио. Большой привет передайте мужу любимому Евгению Мельникову и доченьке Валерии. Они сейчас в дороге, на огороде, вернее, работают в поте лица. Я вас обожаю, мои любимые, жена и мама Оля, город Электросталь. Дальше летит привет брату Илье Орлову, который сейчас корпит под солнцем Ростова-на-Дону, работая в новостройке. Вся бригада слушает русское радио. Какие вы, ребята, молодцы! Продолжайте в том же духе. Пусть мы вам помогаем там на стройке, в новостройке. Добрый день! Еду домой с работы. На улице плюс 30, пробки. Но главное, что под музыку любимого русского радио. Привет всему Барнаулу, моим родителям, папе Андрею Андреевичу, маме Наталье Анатольевне. Андрей, город Барнаул.

0: поздравлений.
1: Послушали мы с вами любимые песни, ну а теперь немного ваших сообщений на русском радио. Маргарита появилась, не пицца, нет, женщина прекрасная, передает привет своему дорогому Александру Шиханову, желает легкого рабочего путешествия на Байконур. Красотища-то какая. Дальше привет, русское радио, от всей души поздравляем сегодня нашего сына, брата Ивана Фенева. Надеюсь, правильно прочитал. С днем рождения. Конечно, в первую очередь желаем крепкого здоровья. Мы точно знаем, что у тебя обязательно все получится. Желаем успехов во всех твоих делах, радости, счастья. Пусть исполнятся все твои заветные мечты. Мы тебя очень любим. Твоя семья. Мама, папа и Таня. В ВК Русского радио захожу. Тут Петр Мартынов пишет. Добрый день, Русское радио. Большой привет коллективу столовой МФТИ, горячему цеху. Алине, Александру, Андрею. Трудитесь, ребята. Работайте. Хорошего вам настроения. От Петра из города Волгограда. Спасибо, любимая русская. Светлана продолжает. Добрый день, Русское радио. Хочу передать привет девчонкам швейной фабрики «Арттекс». Хорошего вам дня и держимся. До отпуска осталось чуть-чуть, но везет кому-то. Скоро отпуск, молодцы. Отдохните там, зажигайте, как положено, по-летнему. Под песни русского.

вчера это было, и сейчас будет, и забегу немножко вперед. Завтра, послезавтра тоже вас это ждет. Время подарков. Итак, внимание. Русское радио продолжает прекрасную традицию летних концертов в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». В эту пятницу в Москве на летней сцене на воде выступает Михаил Захарович Шуфутинский. Два приглашения на этот концерт я, Крылов Илья, на русском радио подарю тому человеку, кто прямо сейчас дозвонится в эфир быстрее всех. Скорее набирайте 8-495-995-105,7.

0: «Время подарков» на Русском радио.
1: Ох, начинаем мы сейчас раздачу подарков на Русском радио. Как и просил я, человек дозвонился быстрее остальных по номеру 8495-995-105,7 и не откуда-нибудь дозвонился, а из Екатеринбурга, представляете? Здравствуйте, Анатолий.
2: Да, добрый день всем.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю с тем, что вам достаются наши прекрасные подарки, а это пригласительные на концерт Михаила Шуфутина.

0: Тинского.
1: Спасибо большое.
0: Сейчас продолжу. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Михаил Шуфутинский. В подарок от «Русского радио» вы получили 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Проведите вечер пятницы незабываемо под любимые песни на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Я только одно хочу спросить, Анатолий. Вы из Екатеринбурга полетите или у вас есть возможность кому здесь в Москве, в области передать свои приглашения?
1: Я, скорее всего, да, передам знакомым, которые проживают как раз в городе Москве. Я надеюсь, они с радостью примут
0: прекрасно.
1: Подарок.
0: Прекрасно. Вот так вот, слушайте, можно жить в другом городе, дозвониться в Москву на Русское радио и своим родным, близким сделать приятное. Кстати, им, наверное, сейчас и привет полетят, а может быть, еще кому-то, коллегам, кому-то
1: да,
0: еще там.
1: Передать
0: давайте.
1: Привет всем коллегам, всем, кто меня узнал. Всем хорошего дня. Всегда это маленькая пятница. Ожидаем окончания недели. Всем солнечной погоды. Добра и мира.
0: Ну, у вас среда, маленькая пятница, классно прошла. Представляю, что будет в пятницу, там вообще будет огонь. Так что да, давайте к пятнице настоящей уже готовьтесь. Спасибо вам большое за участие в нашей раздаче подарков. Мы это дело продолжим здесь на Русском радио, так что всем хватит.
2: Время подарков на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

0: согревать вас и ваши сердца дальше своим бархатистым голосом будет Иван Соловьев. И Соловьем здесь у микрофона в студии Русского радио заливаться. Ваня, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Слушай, как они расставались? Снова вместе, снова рядом.
1: Ну а что? Вот. Работа объединяет.
0: Да, это точно. Жасмин только что про счастье нам пела. А вот что для тебя счастье? Где оно? В чем?
1: Наверное, сейчас слушатели скажут. Ну, для Соловьева счастье, когда тесто поднялось, когда пирог не сгорел, когда приносишь таз оливье на работу, все едят и счастливы, и довольны. Да, это тоже для меня счастье. Ну и как для большинства, конечно же, счастье, когда родные и близкие здоровы, улыбаются, и у них все хорошо.
0: Вот этого давай сейчас всем
1: пожелаем. А, счастье
0: пожелаем.
1: Еще, когда на работу приезжают. Да. Счастье.
0: У нас счастье.
1: Абсолютно.
0: В каждой песне счастье.
1: Да.
0: И мы тут с коллегами обмениваемся счастьем. И с вами мы тоже счастьем готовы обменяться. Все, будьте счастливы, друзья. Всем пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На Русском радио Илья Крылов.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
7: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
9: Уэста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Русское радио представляет 6 июля. Зеленый театр. Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. Света. 6 июля. Зеленый театр. Начало в 20:00. Билеты уже в продаже. 12+. Русское радио представляет Мари Краймбрери. 3 июля на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

что цены взлетели и на сопутствующие товары, воронки, лейки, шланги, насосы для перекачки топлива и даже резиновые перчатки. А некоторые перекупщики стали продавать 92-й бензин под видом 95-го. Уже более 20 регионов ввели ограничения на продажу топлива. В основном это лимиты в 30-40 литров в сутки и запрета заливать бензин в канистры. Госдума приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от 3 лет. Это новый вид банковского продукта. По такому договору кредитная организация обязуется принимать поступающие от вкладчика деньги, начислять на них проценты и возвращать сумму сбережений с процентами, направляя ее по распоряжению вкладчика на

0: Ну а мы на Русском радио устойчивы к скуке, и в ближайшие часы это вам докажет Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на Русском.
2: Иван Соловьев.
1: На Русском радио Иван Соловьев.
3: А здравствуйте, здравствуйте. Сейчас буду жаловаться. Со мной, если что-то начинает происходить из ряда вон, то это очень сложно остановить. Рассказываю. Утром проснулся, неловко повернулся, что-то там в спине защемило. Ладно, поправили. Потом телефон упал с кровати. Там стекло защитное немножко треснуло. Ну, это, конечно, мелочь, но менять придется. Дальше, это еще не все. Приехал на работу на каршеринге. Вот сейчас, вот час назад буквально. Только припарковался, отвалился бампер перед. Ну, там не моя вина, он уже был поврежден, все это мы с техподдержкой уладили. Ну, а сейчас захожу в офис, открываю холодильник у нас здесь на кухне, хватаю свою банку с газировкой, открываю и понимаю, что банка не моя, перепутал. Теперь Димке Морозову должен баночку газировки. Вот что будет дальше, что еще меня ждет, даже не представляю. Ладно, ребята, это все, конечно, пустяки, это все мелочи. Если с вами вот что-то такое сегодня происходит, не унываем, улыбаемся и слушаем Русское радио. Все поправимо. А впереди у нас группа «Корни», Алексей Воробьев и Джонни. Прямо сейчас на Русском Иван Соловьев. Это я. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте.

Ой, мы тоже с любовью поздравляем всех именинников сегодняшнего дня, ведь где-то точно сейчас Вика, именинница, отмечает день рождения. Вика, дорогая, с днем рождения, пусть все будет хорошо, пусть зарплата будет большая, если ты еще школьница, пусть оценки будут отличными, а каникулы сейчас летние будут просто супер-пупер. Но если ты уже совсем взрослая девушка, Вика, ну что пожелать, пусть на все хватает и пусть всегда будет отличное настроение. Кто у нас родился 24 июня? Раки! Очень такой непростой знак зодиака. Ладно, ребятки, вы слушаете Русское радио. Всем знаком зодиака большой привет, особенно водолеям, водолейчики. Руки подняли, вот они мы. Скоро послушаем Иракли с новой песней.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

знаете, человека, между прочим, сразу видно, когда у него солнце внутри сияет и греет. Ну, это значит, человек либо влюблен, либо он какую-то хорошую новость узнал, или ему сообщили хорошую новость, либо на карточку аванс упал. Кстати, сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни ждем аванс. Ой, уже мысленно все потратили. Я вам, ребята, желаю, чтобы ваше солнце внутри всегда грело, всегда светило, всегда было горячим. Ну и, конечно, чтобы солнце и снаружи было. Хорошей всем погоды желаю. Вы слушаете «Русское радио». Максим появляется в эфире. Дальше послушаем Мию Бойко и группу «Непара». Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: завтрашнего дня Москву накроют, накроют дожди. И до конца недели, ребята.
1: Иван Соловьев на русском радио.
0: Если вас сейчас где-то накрыл дождь, дождь стеной, ну не отчаивайтесь, все-таки лето, июнь, 24 число, дожди должны быть. Хотелось бы, конечно, грибного дождя, чтобы, знаете, вот уже в субботу или воскресенье выйти так в лесок, набрать лукошко, а потом картошечки пожарить с грибочками, жареха это называется. Вкусно будет в следующем часе, рубрика «Иван на кухне» в 16:30, не пропустите.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке.

0: их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

меня в родне есть врачи, есть доктора, я более-менее знаком с их чувством юмора, это отдельный вид искусства. Вот если сидишь ты на приеме, а врач тебе говорит, ну, как бы шутка, да? Вы знаете, это, скорее всего, не лечится. Ты сидишь холодным потом, обливаешься, боже мой. Ой, да, доктора любят пошутить. Ребята, давайте так, чувство юмора и вообще шутки должны быть нормальными, не черными, такими, знаете, позитивными, положительными. Вот если вы соберетесь шутить, шутите именно так. Я Иван Соловьев, жду вас в следующем часе. Это не шутка.

0: боимся, блин.
1: Реклама на русском. Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
2: Сазон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проект на декларации на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
4: Купидон – это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Сочи на ряде автозаправок ввели ограничения на продажу топлива. По данным властей города, все топливные операторы отгружают в полной мере ранее запланированные объемы горючего. АЗС работают в штатном режиме. А приостановка работы нескольких связана с плановым ремонтом, а также отзывом франшизы владельцам бренда. Водителей просят не поддаваться искусственному ажиотажу. И к другим темам. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о сокращенной рабочей неделе для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, получивших инвалидность первой или второй группы при исполнении служебных обязанностей. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает 35-часовую рабочую неделю для гражданских инвалидов первой и второй групп. Однако норма не касалась военнослужащих. В Москве запускается новый проект комплексной диагностики здоровья, который поможет предсказывать заболевания и в долгосрочной перспективе исключать их внезапное появление. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Проект включает положение федеральной программы по развитию медицины здорового долголетия и расширенный набор исследований. Многие из них раньше можно было пройти только платно в частных клиниках. В рамках комплексной проверки здоровья они станут доступны москвичам в поликлиниках. До конца дня погода в столичном регионе останется преимущественно спокойной, несмотря на активность крупного циклона, который продолжит продвигаться вдоль Уральских гор, сообщают синоптики. Ожидается переменная облачность, периоды ясного неба будут чередоваться с облачными участками, при этом существенных осадков не прогнозируется. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на

танцевать тоже люблю, но еще больше я люблю петь. Постоянно пою, даже вот здесь на работе, ну, у нас же большой холдинг. Вот когда коллеги из других отделов приходят, с кем я лично не знаком и хотят меня найти, и спрашивают, где у вас этот парень? Ну, все время ходит и поет, все время поет. Вот, да, с песней по жизни, ребята. Я и вам такого настроения желаю, и с песней по жизни, и с танцем по жизни, чтобы все у всех было хорошо. Ну, что мелочиться. Вы слушаете «Русское радио». Так-так-так, Зиверт и Татьяна Крутукова. В ближайшее время Иван Соловьев. Это я, мой вам привет.

Ой, самый быстрый и короткий маршрут — это тот, который ты знаешь, по которому ты 150 тысяч раз проехал, даже если там якобы пробка. Вот ничего, не слушай ни навигатора, никого, едь по этому знакомому маршруту, иначе дольше проедешь и вообще заедешь неведомо куда. Всем хорошей дороги, кто сейчас за рулем. Кондиционеры выключаем, форточки открываем, музыку делаем громче. Это «Русское радио», это я, Иван Соловьев. Впереди «Отпетые мошенники». Ольга Серябкина и Стас Пьеха. Принимайте с любовью.

0: Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Помидорки закусочные, быстрого, простого и слабого посола. Ребятки, я такие рецепты просто обожаю. Попался мне этот вариант на просторах интернета. Я проверил специально для вас рабочий рецепт. Вот 100% рабочий. Сегодня утром я эти помидорки уже попробовал немного. Остальные две баночки увезу на дачу к шашлычку. Ой, как будет вкусно. И вы обязательно приготовьте сегодня или завтра. В субботу уже будете наслаждаться. К тому же готовить проще простого. Итак, помидорки закусочные. 1 килограмм помидоров черри. Я взял, кстати, и красные, и желтые, чтобы такое ассорти получилось. В каждой помидорке у плодоножки делаем прокол зубочисткой. К помидорам добавляем измельченный, не сильно измельченный укроп. Чеснок я нарезал слайсами и перец горошком. Теперь рассол. Доводим литр воды до кипения, всыпаем соль и сахар по 2 столовых ложки и кипящим рассолом, слышите, да, кипящим, заливаем помидоры. Оставляем остыть при комнатной температуре, а после убираем в холодильник. Все, все готово. Не помидорки, а просто огонь какой-то. По желанию, кстати, можно добавить уксус. Я так думаю, на этапе кипячения рассола. Но я не стал этого делать. Посмотрите, как это аппетитно. Как это просто. Сохраните себе этот рецепт. Он уже в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. Заходим в Макс. В поиске набираем Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Подписаться не забудьте. Завтра я буду жарить пирожки с луком и яйцом. Не пропустите. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Трудно выносить мозг людям, когда его не заносили. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Ну-ка, давайте тест такой. Корабли лавировали, лавировали, да, не вылавировали. Если получится, значит, еще есть силы, значит, не так сильно устали за этот рабочий день. Ну, так, на самом деле, ребятки, давайте уже с работы потихонечку заканчивать. Все дело движется к вечеру, приятному, домашнему, уютному, семейному. И, конечно же, стол заказов на Русском радио буквально через несколько минут. Начнем в 17.00 после выпуска новостей. 8-916-003-105.7. Это наш номер. Пишите в мессенджеры. Например, в мессенджере Макс можно написать в личные сообщения. И там же в Макс находите нашу группу «Русское радио». Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем.

0: Реклама на русском.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Потому что есть Алёшка у тебя. Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru. Русское радио представляет 6 июля. Зеленый театр. Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. Света. 6 июля. Зеленый театр. Начало в 20:00. Билеты уже в продаже. 12+.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
1: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
3: Русское радио представляет. Мари Краймбрери. 3 июля. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба «Русского радио» 579-77-799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что США поддерживают диалог и дают оптимистичные прогнозы по поводу российско-американских отношений после урегулирования украинского конфликта, передает AF.ru. Вместе с тем, на фоне паузы по Украине Штаты усиливают экономическое давление на нашу страну. Лавров также подчеркнул, что завершение украинского конфликта политико-дипломатическими методами по-прежнему возможно. И к другим темам. В стране могут внедрить единую систему поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Документ расширяет круг потенциальных получателей поддержки. Например, ее смогут получить волонтеры, сохраняющие память о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Платежи по семейной ипотеке могут вырасти в полтора раза при сокращении срока действия льготной ставки до 15 лет.

0: искать способы досрочного погашения долга. Например, если при ставке в 6% на сумму кредита 12 миллионов рублей на 30 лет платеж составлял 70 тысяч, то при сокращении срока до 15 лет он подскочит до 100 тысяч рублей. 67% россиян продолжают заниматься рабочими задачами во время отпуска, показало исследование. Еще 44% делают это время от времени. При этом большинство россиян считают такой подход нежелательным. Лишь треть респондентов отметили, что полностью отключаются от рабочих процессов во время отдыха. Более половины участников опроса уверены, что отпуск должен быть временем полноценного отдыха. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А еще это время счастья, это время радости, это время ваших улыбок и, конечно же, ваших приветов и поздравлений. Ребята, пишите 8-916-003-105-7, это наш номер. Пишите нам в мессенджеры, в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием буду читать ваши приветы и поздравления. Привет, Русское радио! Спасибо, что вы есть. Огромный привет хочу передать любимому Вовочке Карташову от «Солнышко», город Воронеж, на связи. Русское радио. Как здорово, как классно. У меня выходные, можно сказать, каникулы. Целую неделю буду отдыхать на солнце, купаться в речке и объедаться вкусностями, которые мне будут готовить бабушки и дедушки. Виктор написал. Виктор, немного завидуем. Чуть-чуть. Привет, Русское радио. Поздравляю всех родных, друзей и однокурсников. С днем рождения нашей родной республики Чувашии. Да, ребятки, сегодня праздник, День Республики Чувашия. Желаю всем мира, любви и крепкого здоровья, процветания, солнце над головой. С любовью ко всем, Ирина Евсеева поздравила всех своих родных, любимых соседей, знакомых и друзей. Привет, Русское радио. Хочу передать привет своей любимой жене Марине. Маринка, спасибо тебе за борщ. Он самый-самый вкусный. Вот так, ребята, и пройдет ближайший час здесь, на Русском радио.
1: Стол заказов на Русском радио.

смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо закончишь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши приветы и поздравления, горячие, как пирожки. Андрей из Ростовской области передает привет любимой маме Наталье. «Я тебя так люблю», — пишет Андрей. «Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия. Всего самого-самого наилучшего. Твой сын Андрей». Привет, Русское радио. Привет передаю дочке Афине. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Она самая лучшая, признается мама Ангелина. Привет Татьяне Есиной. Передает внук Вадим Трегузов. Просто привет с пожеланием хорошего наступающего вечера. Огромный привет сестрам Наташе и Диане. Работаем в теплицах. Высаживаем самые красивые цветочки. Вероничка, город Майкоп. Давайте фотодоказательства. Интересно не только прочитать об этом, но и посмотреть. Привет любимому мужу Алексею Ботанову, город Таганрог. Спасибо, что вспомнил о моей мечте. Крым, Ялта, благодарю тебя за прекрасный отдых. Люблю тебя. Прекрасно, очень все прекрасно у слушателя Русского радио. Привет, Русское радио. Привет передаю бабушке Лиде, крестнице Соне. С любовью, Сашка. Всем хорошего настроения и много-много счастья.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.

0: для тех, кто создает.
1: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком

0: до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба Русского радио 5.

0: Ну да, неплохая получилась бы акция. 24 часа в эфире «Стол заказов». И мы бы не устали читать ваши приветы, и вы бы не устали их присылать к нам сюда на Русское радио. Привет, любимое Русское радио. Привет всем, кто сейчас настроен на вашу волну. Светлана Анатольевна передает. И девчонкам своим большой-большой привет тоже передает Светлана. Вероника прислала фотодоказательство, о котором я попросил. Это девчонки, которые прислали сообщение, что они там занимаются высадкой цветов в теплице. Я попросил, давайте-ка фотографию цветов. Вот прислали. Красивые хризантемы распустились для красивых букетов. Ну да, красивые девчонки, красивые цветы. Все красивое. Привет, Русское радио. Передаю привет в село Пешково. Вадим Трегузов передает всем жителям села. Хорошего настроения. Огромный привет мужу Виктору. Он самый лучший на свете. Витюша, я люблю тебя очень сильно. Все будет хорошо. Так говорят на Русском радио. Жена Валентина. Это правда. Конечно, все будет хорошо. Всегда за полосой черной идет полоса белая. Вы же это знаете, ребята. Хочу передать привет большой, огромный, а самое главное, пламенный привет своей любимой супруге Ольге. Оленька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Я тебя обожаю. Твой муж Егор. Привет Игорю, привет Вове, Леше, Глушковым. Вы у меня самые лучшие. Привет от Ирины. Добрый вечер, любимое Русское радио. Краснодарский край на связи. Поздравляем Дениса и Ксению. Поздравляем с регистрацией брака. Желаем большой взаимной любви и огромного счастья. Поздравляет сестра Настя.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Вот она, любовь в ваших сообщениях, в каждом причем. Привет, горячо любимая Русское радио, привет, Иван. Меня зовут Анастасия, передаю привет своей семье, доченьке Полине, зятю Семену, мужу Глебу. Я их очень всех люблю, сильно-сильно. Хочу передать привет еще раз. И не просто привет, а тысячу поцелуев Есиной Татьяне от внука Вадима. Игорь Александрович, не злись на меня. Ты самый лучший котенок мой. Сообщение без подписи. Но у меня-то подпись есть. Ладно, не буду. Не буду озвучивать, пусть остается как есть. Большой привет крестнице Варваре Востриковой. Желаю хорошего настроения, огромного здоровья, чтобы все было хорошо. Дорогое любимое Русское радио, привет передаю мужу, Димульке, солнышко мое. Прекрасного тебе вечера, прекрасного тебе настроения. Спасибо тебе за все, я тебя очень сильно люблю. Целую и обнимаю, супруга Наталья. Привет, Русское радио. Привет всем слушателям, передает Ульяна. Хочу, чтобы каждый, кто сейчас слушает Русское радио, улыбнулся. Я думаю, это желание осуществимо, ребята. Давайте, улыбайтесь, пока я напомню номер для ваших сообщений. 8-916-003-105-7. Пишите в личные, в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макс.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: по всем параметрам.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Дикси. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, заново начнем в 22.00, когда выйдет в эфир следующий стол заказов уже с Юлией Калининой. А пока в финале стол заказов вот этот, который здесь и сейчас. Привет, дорогие, любимые ребята. Вы просто зажигалочки. Нет настроения, включили русское радио и погнали в пляс. Огромный привет девчонкам, организаторам Любочке Штубовой, Мариночке Вожаркиной. Они проделали титаническую работу, чтобы собрать наш выпуск спустя 30 лет. А закончили мы педучилище. Встреча 18.07.26. Девчонки, браво! Привет, Русское радио! Привет тем, кто еще не спит и слушает Русское радио. Анастасия, город Чита. А, ну правильно, Чита уже все, ко сну. Привет большой хочу передать супругу Валентину. Ты классный, ты лучший, у тебя все получится. Главное, верить в свои силы. Твоя Наташа. И финальное сообщение. Привет сыновьям Артему и Семену Остапчиковым. Я вас очень люблю. Берегите себя, папа Олег. Все, ребятки, стол заказов закрываю. Как всегда, по традиции, благодарю всех и каждого. Благодарю вас за ваши добрые, теплые, классные сообщения. Следующий стол заказов, напомню, в 22.00.
1: На Русском радио стол заказов.
0: Но мы продолжаем быть в отличном настроении, потому что эстафету принимает вечернее шоу «Вечер на русском». Александр Пряников, лови! Ой, извини, что пол.
2: Глаз, ты что вообще?
0: Прости, пожалуйста, больше не буду.
2: Ну, слава богу, мне глаз не особый. Вот плохо, что только глаз 4. Вот, я имею в виду, что глаз на радио не особо нужен. И с одним, друзья мои, главное, чтобы речевой аппарат оставался в рабочем состоянии, потому что наш единственный инструмент, при помощи которого мы можем, друзья мои, что-нибудь жить и что-нибудь улучшить. Ну что, да, дружище, ты прав. Через 15 минут начнется на русском радио шоу, авторитет у которого настолько мощный, что нас цитируют даже те, у кого и приемников-то нет, вот понимаете? Именно. И тема у нас сегодня подходящая. Ваше, подходящее к чему? К настроению. Ваше детское приключение, которое вы никогда не забудете.
0: Это круто. Давай, это очень круто.
2: Давай, Ванечка, набросаем что-нибудь.
0: Слушай, чтобы... я вот сразу, у меня первое, что приходит в голову, в памяти, точнее всплывает, когда мы отдыхали у бабушки. Mm-hmm. Бабушка купила большой двухкамерный холодильник, а коробку картонную бросила нам, внукам. Ну, мы, в общем, в ней вот как белки в колесе с горки крутились, вертелись. Коленки расшибали. Да, я помню, все в зеленке было, йод. Ну, вот это приключение. Небезопасное.
2: Сейчас, конечно, внутренний врач-травматолог во мне напрягся. Если твои родители слушают, они, наверное, тоже немножечко испарены и покрылись. Ну, так растешь, и примерный сын, непонятно, чем он там в свободное время занимается, а вот чем. Я бы еще добавил сюда какой-нибудь вот этот коллективный вот этот бардак, когда в плацкартном вагоне всем классом выезжают куда-нибудь с физруком в походы в дремучий лес, не знаю, и где все шло не по плану.
0: На велосипедах к речке.
2: На велосипедах, да. Вот это все давайте, друзья мои, вспомним, поделимся друг с другом, и будет нам счастье.
0: Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем тему, пост с темой. В комментариях будем ждать вашей истории.
2: И плюс 7495-995-105,7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации. У вас есть счастливая возможность прозвучать своим голосом на всю страну. Если у вас, конечно, найдется подходящая история.
0: Вечер на русском в 18.00.

0: Реклама на русском.
1: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-741. Подробности на Кусь-фест.ру. 16+.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе. В марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
11: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
10: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой.

0: Звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок. Уистада Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
1: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Черная пятница в Level Южно-Портовая. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик полосы ЗАПД проектной депутации. На сайте наш.ру. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности на level.ru.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».

0: Михаил Шуфутинский. 26 июня на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и региональным властям обеспечить бесперебойные поставки топлива в территории со сложной логистикой и сезонными ограничениями. В правительстве подчеркнули, что это направление является безусловным приоритетом. Ранее сообщалось, что на фоне напряженности на топливном рынке Госдума приняла закон, который должен снизить риски дефицита и роста цен. И к другим темам. В стране предложили использовать обезличенные резюме на государственных и коммерческих платформах по поиску работы. Думский комитет по науке и высшему образованию обратился с такой инициативой в Минтруд. Так, на первичном отборе работодатели будут получать сведения только о навыках, опыте и квалификации кандидатов. Такой подход позволит обратить внимание на профессиональные качества и снизить влияние факторов, не связанных с опытом работы. Также сегодня парламентарии предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. По мнению депутатов, сервис должен будет обеспечивать поиск и сопоставление объявлений по фотографии, описанию и другим признакам с использованием искусственного интеллекта. Мера позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи. Каждый пятый молодой россиянин признался, что невозможность воспользоваться доставкой вызывает у него стресс или дискомфорт, пишут ведомости. Среди россиян до 24 лет почти ежедневно доставку заказывают 12% опрошенных. По мнению экспертов, доставка давно вышла за рамки разовых покупок или экстренных ситуаций и стала привычным бытовым сценарием для многих пользователей в нашей стране. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, шоу начинается. Встречайте, невероятный Иван Соловьев и непредсказуемый Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну да, нам бы сюда еще третье было очевидное, невероятное и непредсказуемое. Как много нам ошибок трудных, вот это все.
4: Ну да, ты непредсказуемый, да.
3: Можешь подумать, ты вероятный.
4: Очевидность, мистер очевидность.
3: Потому что Эйнштейн по

0: Те плачет. По теории невероятности.
1: Все, обменялись лубезностями.
0: Давайте тем. Друзья, кстати, мы сегодня с вами опять немножечко возвращаемся в прошлое, в самое приятное время в нашей жизни. Ну, для кого-то, для кого.
1: Наше детство, конечно. Тоже верно. Ностальгическая тема. Сегодня вспоминаем те приключения, в которые мы окунулись с головой в нашем детстве. Ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения в мессенджере Макс.
0: И раз уж 15 минут назад где-то, ну, может, на нас не слушали. Вань, ты там свое вспоминал приключение детское. Друзья, мы вот у этого любимца публики, у этого интеллигента до мозга костей, друзья мои, в детстве он, оказывается, что ты там помнишь?
1: Что я только в детстве не делал.
0: Коротко о себе. Папа, помимо всего прочего, что он, значит, мощный музыкант, по вечерам он работал в цирке. И мне туда, как сыну одного из оркестрантов, был, значит,
1: бесплатный вход.
0: Мало того, что бесплатный вход еще
1: за кулисы.
0: Туда, за кулисы я мог проходить. Да, и когда днем был, значит, эти репетировали конный номер, меня посадили на лошадь. Потом я на этой лошади я катался по этой арене, потом выехал с арены. А потом вижу, лошадь не хочет идти в стойло. И мы с этой лошадью чуть на улицу не выехали. И нас очень долго искали маленького мальчика на лошади. В общем, у меня полная пазуха удовольствия.
1: Так родился новый цирковой номер. Мальчик на лошади.
0: Так родился вообще новый цирк, как мне кажется, под названием Саша Пряник.
1: Ребята, ну все, мы стартанули. Нам всем будет весело ближайшие 2 часа. 8-916-003-105-7. Еще раз напомню номер телефона. Ваше приключение в детстве. Ждем. Вечер.

0: Федор Пряников. Вечер на русском.
1: Наши детские приключения, которые мы помним по сей день. Такие истории, ребят, вы пишете, не улыбаться невозможно.
2: Да, в смысле не улыбаться?
1: Смеемся в полный голос.
2: Смеялся за живот. Да Фокс, когда об этом узнал, он полдня смеялся за живот, держался.
1: А, Игорь из Казани пишет, дело было так. Мы играли со своим братом в разведчиков. Нам нужно было приобрести, конечно же, соответствующий внешний вид. Намазали лица свои маминой тушью. Но мы же не знали, что это дорого и не достать. Ползали по полу и еще этой тушью измазали ковер светлого цвета. В общем, нам потом влетело по полной. До сих пор помню эту историю.
2: Ну, вот разведзадание.
1: Ползать по полу в комнате.
2: В маминой туши. Разведчика. Ну, надо было тогда что-нибудь разведать такое, не знаю. Задание-то выполнили, тянет.
1: Ну, наверное,
2: спросить.
1: Под диван, за диван и т.д.
2: И т.д. у нас вот здесь хорошее намечается. Наталья пишет. Друзья, указывайте город, откуда вы пишете. Хотелось бы узнать географию. Была маленькая. Увела весь табун лошадей к речке. Конюх нас еле нашел. Так они потом не пошли за ним. Рванули опять за мной. Еле увел он их. Ох, и получила я... Наталья, заменяю здесь на слова синониму. Ох, и получила я нагоняй. Я так понимаю, от родителей. Наталья, ну, во-первых, вы получаете от нас 10 баллов по шкале Будулая, понимаете? С такими способностями надо возглавлять цыганский табор. Не знаю, чем вы сейчас занимаетесь. Но лошадей тоже можно понять. Ай, блин, что мы опять за конюхом пойдем?
1: Пойдем за красавицей.
2: Да, он там работу сейчас заставит. А это девочка, хлеб у нее в кармане.
1: Сообщение от Ольги из Краснодара. Мы с моей подругой сварили суп из одуванчиков. То есть взяли плитку у бабушки, кастрюлю нормально. Одуванчик, залили водой, вскипятили. Но в чем прикол? Накормили мы этим супом своих пацанов-друзей. У них потом болел живот.
2: От супа из одуванчиков?
1: Ну, конечно.
2: Так и запишем. Суп из одуванчиков.
1: Надо было добавить яичко, кусочек мяса, майонез, соль, перчик.
2: Завернуть это как-то.
1: Лаваш какой-нибудь.
2: И рассказать об этом в эфир русского радио. И вот тогда, если у вас даже живот и заболит, вы будете знать, от чего это произошло.
1: Ребят, заходите в мессенджер Макс. Мы там, в наш канал русское радио, мы там опубликовали посты с темы шоу. В комментариях ждем вашей истории на тему «Детское приключение».
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется.

0: вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
3: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
4: Ну вот что еще не хватает для отличного вечера, кроме нашей темы, которую мы с вами обсуждаем, музыки, что звучит в нашем эфире, конечно же, игры не хватает.
5: Так и есть.
4: Вечерний замес, любимая миллионами игра, мы даем задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
5: Да, на русском радио прямо сейчас.

0: пауз, мычаний и звонков. Маме вы должны назвать минимум 5 ответов. Если у вас это получится, вы заберете дизайнерский, высокотехнологичный... Что ты смеешься?
1: Как ты описываешь красиво, да.
0: Красиво, ну а как? Светильник, чтобы наконец-то разглядеть, с кем вы живете. Но если вас проснется гений, друзья мои, вы назовете 10 ответов, заберете светильник и мощнейшую колонку, станете королем этого лета. Соседи вас будут ненавидеть.
1: Но для начала дозвониться, конечно, нужно. 8-495-995-105-7. Мы желаем вам удачи.
2: Вечер на

0: Замес.
1: Друзья мои, о вечернем замесе, если кто забыл, мне кажется, единственный город в России с итальянским названием. С итальянским названием. Мы как-то все... Тольятти!
2: Тольятти! Тольятти, слушай!
1: Съел? Ты можешь, знаешь, знаменитый Тольяттели из Тольятти?
2: Конечно. Александр, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
1: Александр, просветите народ, как раньше Тольятти назывался? До того, как он стал...
2: Как?
3: Не расслышал.
1: Как? Все, забыли. У нас другая совершенно тема для интервью в конце эфира. Друзья мои, если дослушаете эту игру до конца и поставите миллион лайков, я вам скажу, как Тольятти назывался до того момента, как его назвали Тольятти.
2: Все. Александр, переходим к нашей игре. Это вечерний замес. Мы сейчас вам дадим задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Дадите 5, светильник от русского радио забираете. Даете 10, и светильник, и колонка. Все ясно?
3: Да, конечно.
2: Да, и наша большая просьба, давайте громко, четко. Вот представьте, что вы на школьном утреннике. Задание будет такое. Александр, назовите как можно больше вещей, которые мы забывали взять с собой в школу. Поехали.
3: Дневник, тетрадь, ручка.
2: Есть.
3: Пенал.
2: Есть.
3: Линейка,
2: есть.
3: Циркуль.
2: И, ну, терка, давайте книжка, разнообразнее, да. Ну, обувь какую-нибудь там какая?
3: Ну. Футболку, носок один.
2: Как это носок один?
3: Не знаю. Да.
2: Ну еще.
3: Так, расчёску.
2: А зачем вам в школе расчёску? Телефон. Ну, может быть. Я считаю.
1: Ну и, слушайте, ну а самое-то главную вещь вы не назвали, которую. А голову ты дома не забыл?
2: Так, Александр, смотрите. Ну, давайте так, давайте все вот эти вот тетрадки, книжки, да, мы объединим все-таки в одно. Ручка, карандаш, циркуль. Ну, это тоже, это канцелярский товар тоже.
1: Что ты сейчас начинаешь?
2: Что я начинаю? Я оберегаю материальное наследство русского радио.
1: Александр, я здесь бессилен, понимаете?
2: Ну, в любом случае он 10 не назвал, Александр. Назвал 9.
1: Отлично.
2: Даже учитывая ручки, тетрадки, карандаши.
1: Добрая ты душа. Добрая ты душа, Иван.
2: Ну, ты знаешь, что светильник от русского радио — это крутой подарок. Поздравляем, Александр.
3: Спасибо большое. Спасибо.
2: У вас есть возможность передать привет в эфире русского радио.
3: Я хочу передать всему городу Тольятти привет, всей России привет. Ну, и своей семье, любимой жене и двум дочерям. Всех их люблю.
1: Ну и вижу в глазах...
3: И русскому радио тоже большой-большой привет.
2: Спасибо.
1: Спасибо, дружище. Ну и вижу немой вопрос в глазах 5 660 тысяч 540 человек. Собственно, как раньше назывался Тольятти? Назывался он раньше Ставрополь на Волге. Вот и живите теперь с этим.
0: Вечерний замес. Замес. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Исследуем наше с вами общее детство, друзья мои. Самое главное детское впечатление, которое вы никогда не забудете. Причем здесь речь идет о событии каком-то. Не то, что вы там за гаражами, понимаете, там чем-то занимались. С классом куда-то поехали или встряли в какую-то историю, из которой благополучно выбрались.
2: Вот, кстати, такая история у Алены Гикаевой. Привет, ребята. Мы с сестрой пошли в лес... Ну, было дело в детстве. Мы с сестрой пошли в лес собирать ягоды, боярышника. И вот идем по лесу, болтаем, и тут нам навстречу бегут лошади по дорожке. Я испугалась и сиганула на дерево, а слезть не смогла. Ну, моя сестра пошла за подмогой домой, за мамой, конечно же, а я сидела на дереве и ждала. Потом слезла, потом опять залезла. Думаю, лучше сидеть на дереве, мама придет, дождаться маму. Мама пришла злая, сняла меня с дерева и хворостиной погнала домой. Ой, не могу, как вспоминаю, просто смеюсь до колика в животе.
1: Ну, то есть, в принципе, да, можно уже было давно до дому смыться.
2: Конечно.
1: Но как-то уже, как это говорят...
2: А если было бы, слушай, было бы хуже, если бы мама пришла, а ее не было бы на дереве.
1: Нет, если уж ты начал, это как, знаешь, разведчики говорят, если ты начал рассказывать легенду, да, не путайся в показаниях. Вот это самое главное. Здравствуйте, Елена. Евгений пишет, лежал, значит, в областной больнице, 40 километров от дома, было мне лет 7. Вот бедняжка-то. Вот заходит. И вот, значит, отделение находилось на первом этаже. Мы с девочкой и мальчиком через окно сбежали из больницы и пошли в соседний двор. Шли такие довольные, чувствовали себя такими взрослыми, накачались на качелях, наигрались в песочнице и вернулись обратно таким же образом в больницу. Никто не заметил нашего исчезновения. Вроде и не приключение, но тогда это ощущалось как очень большое путешествие. Новосибирск.
2: Еще интересно узнать, в каком отделении лежали.
1: Да, еще ребята. Интересно, как себя врачи в этом смысле чувствовали. То есть, в принципе, есть больной, нет
2: не
1: больного.
2: А, одним больше... Меньше. Простите, нет, это «Вечер на русском», мы продолжим скоро.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. «Вечер на русском».

0: слушает страна. Может, я была тебе послание. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Вирус не мог, на суточно
1: ровно. Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба Русского радио. 5 7 9 7 7 9 9. Код

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да по вашим сообщениям, ребята, можно Ералаш снимать. И смешно, и не очень бывает.
2: Ералаш 18+, я бы сказал, такой детям
1: показывать. Не знаю, не знаю.
2: Ну, давай
1: вот
2: проверим.
1: Смотри, мы сегодня вспоминаем наши детские приключения. Угу. Любовь пишет. Вот, пожалуйста. Привет, ребята. В школе мы с девчонками играли в прыжки. Кто дальше прыгнет? И так мне захотелось выиграть, что я перепрыгнула весь лестничный пролет. Ну, а вечером меня повезли в больницу.
2: Ну, в принципе, я так понимаю, у Любови получилось, или у Любви получилось
1: да.
2: выиграть. То есть она прыгнула дальше всех, просто финиш этого прыжка оказался в травмпункте областной больницы, с чем я вас и поздравляю. Добрый вечер, Гюзель Венеровна Амирова нам пишет. Добрый вечер, когда мне было лет 6, решила маме помочь помыть полы после просмотра фильма про моряков. Какой фильм смотрела, не помню. Набрала большое количество воды.
1: Класс.
2: Еле его дотащила до комнаты. Всю, я уже чувствую, чем закончилось. Да, всю воду из ведра вылила на пол. Ну, как
1: браво,
2: это делают моряки, на палубу. Хыщ! В этот момент в комнату вошла мама, она была в шоке. Воду мы собирали вместе. Точка. Вот это, конечно, вот так работает детская помощь. Искренне хочет сделать маме приятно, в итоге
1: а
2: вся твоя помощь...
1: как обычно. Ребята, продолжим обсуждать эту тему во втором части. Наши детские приключения в 19.00. Встречаемся здесь, 8-916-003-105.7. Либо заходите в мессенджер Макс, есть там наш канал «Русское радио», опубликован пост с темой, в комментариях ждем ваши истории.
2: Либо заходите в телефон, +7 495 995 105.7, набрав эти цифры, не поверите, если пробьетесь сквозь конкурентов, вы зазвучите в эфире самой крупной радиосети в мире.
0: Вечер

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Приглашаем на гастрономический Кусь-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-41. Подробности на Кусь-фест.ру. 16+.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Планируешь семейный отдых? Мосбилет уже обо всем позаботился. Единый информационный гид «Лето с Мосбилетом» и скидки по специальным промокодам в театры, бассейны, зоны отдыха и на концерты. Больше денег на мороженое.
2: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
3: Русское радио представляет. 2 июля. Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
4: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Налоговая нагрузка для малого бизнеса не вырастет как минимум до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет порог

на системе налогообложения. По оценке законодателей, решение позволит малому бизнесу сэкономить около 100 миллиардов рублей в год. А вот законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО парламентарии отклонили. Авторы инициативы предлагали повысить с 200 до 300 тысяч рублей размер страхового возмещения в случае оформления ДТП по Европротоколу. В июне прошлого года был принят закон увеличения лимита выплат со 100 до 200 тысяч рублей. Рособорнадзор допустил появление нового ЕГЭ по арабскому языку, но не ранее, чем через 5 лет. С этого учебного года в школах начнет действовать программа изучения арабского. К 30-му году эксперты должны разработать все необходимые методические материалы. Для изучения, в частности, будут использовать переведенные сказки и произведения русских писателей. В Рособорнадзоре подчеркнули, что даже при максимально быстрой работе провести апробацию ЕГЭ удастся только в 32-м году, а доступен для школьников он окажется еще через год.

0: ведут акции «Спасибо, вожатый». Этим летом в детских лагерях будут работать более 80 тысяч вожатых. Для отдыха и оздоровления детей будет открыто от 40 тысяч организаций. За сезон они примут порядка 6 миллионов школьников. У меня все к этой минуте, ну а вечер на русском продолжается.
1: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: День вожатого-то сегодня, оказывается.
3: Поздравляй меня, да. Я был вожатым.
2: Серьезно?
3: Много лет подряд,
2: судя,
3: да.
2: Судя по тому, что у тебя не дергается глаз, ты был...
3: Я был самым любимым в лагере вожатым, вот. Потому что своим зеленым соплякам позволял многое.
2: Ну да, да, прятать, есть майонез по ночам.
3: По ночам мальчишки у меня бегали к девчонкам, ну, пастой мазать, естественно.
2: Понятное дело. Ну да, вожатый — это человек, который умеет спать 3 часа в сутки, успокаивать толпу бушующих людей, да, одной фразой. Детей, в смысле. Ну, дети-люди. Про дети-люди мы сегодня как раз и говорим, что некоторые люди как люди, а некоторые дети до сих пор. Ваши самые яркие детские приключения, в которых вам удалось побывать и выйти оттуда живыми и невредимыми, чего и нам желаем.
3: Сообщение от Алексея. Привет, ребята. Мне было лет 12. К торговому центру приехала фура с арбузами. Мы, пацаны, решили подзаработать. Весь день выгружали арбузы из фуры. В итоге заработал один маленький... И потом, как оказалось, зеленый неспелый арбуз. Разочаровался, но запомнил.
2: Хотел бы я посмотреть на оставшиеся арбузы. Может, их так разгружали, что они... Ой, я сейчас вспомнил свою историю про бочку с квасом, но рассказывать не буду.
3: Рассказывай, как если вспомнил.
2: Да?
3: Я не знаю.
2: Сейчас я подумаю, друзья мои, вдруг еще остались свидетели этого приключения.
3: Ладно, я запомнил.
2: Друзья мои, да, и еще одно приключение. Сейчас найду. Вот оно. Ирина Баландина. Это, конечно, звезда. Звезда сегодняшнего эфира. В 4 года была летом в деревне у бабушки. Играла с игрушками, мне было скучно. Услышала, что в коридоре к двери подходит бабуля. Решила себя повеселить, притвориться мертвой.
3: Кошмар.
2: Упала на пол и не шевелюсь. Бабуля, сейчас бы хорошо, знаешь, это в тишине читать. Бабуля зашла, уронила что-то, подбежала ко мне, схватила на руки, а у меня пошло веселье. Она закричала: моя внучка умирает, и со мной на руках выбежала на улицу, кричит: помогите. Вот тут я уже подумал, что надо оживляться, а то может потом и влететь от бабули, если люди сбегутся на помощь. Я открыла глаза и сказала: бабушка, со мной все хорошо. А бабушка была, внимание, рада, вернулась домой. Это было жестоко, но я повеселился. Больше так не троллила бабулю, и слава богу.
3: Говорят же, что самые жестокие люди — это дети.
2: Дети, они беда.
3: Ой,
2: да.
3: Ребятки, давайте, ваши приключения в детстве. 8-916-003-105-7, номер наших мессенджеров. Можно написать или написать в комментарии к посту. Он есть в нашем канале Русского радио в мессенджере Макс.
2: Ну и если у вас есть похожий ужастик, а может быть и кометь, тогда плюс 7495-995-105-7. Напоминаю, мы здесь вместе пишем сценарий какого-то очень хорошего, доброго детского фильма, но с непредсказуемым финалом.
1: Вечер на русском.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Нет, Александр, так дело не пойдет. Это сообщение, которое прислал слушатель, адресовано тебе. Раз что начали там рассказывать сообщение про бочку с квасом, пожалуйста, озвучьте в эфире от начала до конца.
2: Ладно.
1: Твой выход.
2: Отлично, вот вам выход. Короче, ну район, у нас три компании, три человека. Сейчас, кстати, выросли все приличные люди. Один из них крупный физик, закончил физико-технический МФТИ знаменитый. То есть, ну не дураки, не дебилы. Гуляли вечером часов в 7. Бочка с квасом стоит. Стоит бочка с квасом. И кто-то из нас заметил, что вот этот лючок, от которого, рядом с которым сидит толстая тетя в халате обычной, и пропускает, там замок не закрыт до конца. Мы такие: о, замок, чик, открыт. Открываем эту штуку. И, конечно, о чем мечтает каждый ребенок. Поработать продавцом кваса. Мы такие, у нас реально садится, значит, парень, открывает, значит, кран работает, там квас остался. Он раз маленькую кружечку. Ну, мы такие выпили, а мы же, совесть работает. Шли мимо люди. Они говорят: квасу. И мы им 5-6 кружек кваса продали. Но деньги, ребята, все, кто свидетели, подтвердите, деньги мы оставили внутри

0: этой секции на тарелочке, закрыли обратно и защелкнули замок.
1: Приходит утром продавщица, открывает, а там деньги. Что за чудо-бочка?
0: Слушай, я не подумал об этом.
1: Представляешь, бочка, которая делает деньги из воздуха.
0: Вчера уходило, все нормально было, а сейчас там, ну там, слушай, что-то мы там на рубль, может, наторговали.
1: Ой, в общем, ребят, сегодня мы вспоминаем наши истории, наши детские приключения. Нурия из Казани. Ребятки, привет. В детстве залезла на дерево тутовник. Когда я съела все спелые ягоды, которые... до которых могла дотянуться, я полезла, в общем, вниз. В итоге сорвалась слегка, моя голова застряла между толстыми ветками, ноги болтались в воздухе, а руками я изо всех сил держалась за эти ветки. Слава небесам! Рядом шел человек, мужчина с ребенком, он меня снял с дерева. Всех своих подружек я первым делом предупредила, чтобы родителям не рассказывали об этом, чтобы это не дошло до них, иначе меня ждал бы домашний арест.
0: Ну вот мужчина, конечно, с ребенком идет, видит, висит девочка за голову.
1: С ногами. Но самое главное, мы боялись не то, что с нами могло произойти, да, вот в конкретном случае, а боялись реакции родителей на это.
0: Это безусловно. И еще несмотря на то, что тутовник сильно рот вяжет, потому что не самая вкусная ягода.
1: Спасите меня!
0: Да. Ну что, есть одно еще сообщение. Успеем. Добрый вечер, Русское радио. Моя история была такова. Это сейчас, ребят, это Гай Ричи. Это Тарантино чистый. Накормила маленьких цыплят соленой килькой.
1: Так.
0: А воды не было, и у них они попадали от жажды. Я думала, они умерли, и я решила, чтобы мне не влетело от родителей. Взяла кастрюлю, налила воды и поставила на печку, чтобы мама сварила суп. Пока я собирала в кастрюлю цыплят, они напились воды и стали бежать из кастрюли. Это было смешно, нереально. От мамы, конечно, влетело, но потом мы весь вечер их отпаивали. Но это маму жалко. Вас, но вы подумали о цыплятах. То есть, понимаешь, они умирали от жажды. А потом они очнулись в кастрюле среди картошки и прочих специй, и они подумали, что они попали в птичий ад.
1: Ой, ребятки, это вечер на русском.
0: Это весело.
2: Вечер на

0: не кислые шутки.
1: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: Ленча на русском.
1: Ну что, друзья мои, продолжаем собирать ваши истории. И напоминаю, сегодня мы с вами пишем готовый сценарий для какого-то голливудского блокбастера. Тема часа — наши безумные детские приключения, которые невозможно забыть до сих пор. Прошу.
2: А еще эти истории просто про бесстрашных людей. Пишет Филипп Миронов. Привет, ребята. В детстве отдыхали с родителями на озере, по соседству отдыхала мама с дочкой. Я с ней познакомился.
1: Ну еще бы.
2: Ну и завертелось.
1: Господи.
2: Закрутилось. Всю ночь мы с ней гуляли вместе. Под утро пришли каждый в свой номер.
1: Ох.
2: Самое интересное, родители даже не заметили нашего отсутствия. Если честно, мне очень хочется вернуться вот в то самое время. Как сейчас помню эту историю, никогда не забуду. Филипп, Абакан, Республика Хакасия.
1: Ой, да ладно, не заметили. Небось сидели там. Филипп-то наш жених, смотри, пошел.
2: Фух, они... наконец-то.
1: Фух, да.
2: Пристроен.
1: Это не, фух, наконец-то пристроена. Это мама, это родители дочки думали. Это те, как папа и сын и дочки. По-разному мыслят родители в этом самом, да. В этот момент. Ну и вот тебе история. Ирина из Сызрани. Добрый вечер. Жила в деревне. На выходные гостила у бабушки с дедушкой. У них посередине комнаты стоял большой стол и рядом цветок дерева. Огромный гибискус. Иван, напомни,
2: да.
1: Гибискус это как?
2: Гибискус, ну это что-то такое вот,
1: ну, большое
2: домашнее дерево.
1: Короче.
2: Они все на одно лицо.
1: Но это лицо было непростое. В огромном деревянном кашпо и подвязанный ломом. То есть рядом стоял лом. Я так понимаю, и к нему подвязали. Но если, конечно, ваша бабушка, там среди бабушки и дедушки нет кого-нибудь с атлетикой, с атлетикой хорошей. Да. Вот, значит, к лому привязали. Мы с братом бесились и бегали вокруг стола. Конечно, лом упал на меня, слава богу, без травм. Только царапин на лице осталось. Бабушка и дедушка ничего не заметили. Прикрывала руками до отъезда домой лицо. Теперь шрам на лице напоминает об этой истории. Ирина Сызрань. Вот здесь меня восхищает больше всего бабушка с дедушкой. То есть на внучку упал железный лом. Внучка ходит, прикрывает лицо. А они такие: ой, посмотрите, наша Ирочка скромная какая. Какая стыдливая. Девочка растет, чудо просто.
2: Вот такие ваши истории, ребята. Замечательно.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И ваши истории душещипательные, душераздирающие, эмоциональные. Вспоминаем сегодня наши приключения из детства и делимся со всей страной. Вечер на русском.
2: Здесь, конечно, душераздирающая история с неожиданным концом.
1: Ну-ка.
2: У подруги детства родители занимались пасекой. Во дворе уже стояли готовые баллоны с медом, которые были заказаны и готовые к отправке в Москву. Лето! Мы решили поиграть в кондитеров и залезли в эти баллоны грязной ложкой, чтобы сделать наши кулинарные шедевры. Когда ее отец это увидел, мы бежали со всех ног, потом сидели на чердаке, закрывшись, не открывая ему. Я ушла домой, а подруга все-таки знатно получила. Пришлось переносить доставку клиенту, так как два баллона испортились. А теперь 24 года прошло, а ее отец нам до сих пор вспоминает. А теперь внимание, Вероника из города Майкоп. Майкоп, друзья мои, это Кавказ. Кавказские отцы вообще ничего не забывают. Я думаю, что он теперь на каждой свадьбе, когда встает говорить речь за Веронику, говорит: а вот эта девочка, между прочим, должна мне два баллона меда и три килограмма моих нервных клеток. Терпеть вам это теперь до конца жизни. И стол такой: помним, конечно.
1: А вот история, которая, слава богу, закончилась хорошо. Виолетта, Нижний Тагил. В детском саду я подговорила подругу: пойдем, говорит, с парашютом прыгать.
2: Оба-на.
1: С ближайшей двухэтажки. И эффектно пролетим над садиком, удивив всех детей и воспитателей. В качестве парашюта мы выбрали большой цветастый бабушкин платок, веревки, экипировка, побег с сончаса. В общем, поймали нас на подходе к двухэтажному дому воспитатели. Получили, конечно, по заслугам ото всех, но и нам тогда объяснили, что с парашютом так не прыгают. И вообще нам делать этого не катастрофически нельзя. Вот сейчас я осознаю, что бы было, если бы это случилось. Как хорошо, что в нашем детстве мы все-таки иногда играли в нормальные игры.
2: Ключевое слово — иногда играли в нормальные игры.
1: Иногда.
2: Да, я тебе говорю. Однажды, когда я была маленькая, у меня рожала кошка. Ну куда же без такой истории. Значит, к нам в гости пришли дядя с его дочкой. Кошка рожала два котика. Я побежала к дяде и сестре, двоюродной сестре, на всю комнату закричала: Настя, Руслан, второго рожай. Я хотел сказать: Настя, Руслан, типа, запятаешь, обращение, Шанти второго рожай, до сих пор вспоминаем со смехом.
1: Руслан второго рожает.
2: Ну, типа.
1: Вечер на русском, ребята, скоро вернемся.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интересно.

0: втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
1: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
2: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
3: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
4: Вечер на русском сегодня у нас получился особенный. Впрочем, других вечеров вы здесь, друзья мои, не дождетесь, как не ждите. Ваши самые сильные впечатления из детства, события, истории, все читаем в эфире, всему рады, все нравится.
5: Сергей из Екатеринбурга. Пошли с друзьями на соседнюю стройку. Ну, конечно, это место силы. Я решил пройти по доске над ямой с водой. Она была, расстояние было невысокое, яма вроде была неглубокая. Доска треснула, я рухнул в эту глиняную жижу. Меня вытащили. Домой идти боялся, потому что знал, что получу от родителей как следует подзатыльник. Так и случилось.
4: Получил, что хотел.
5: Да.
4: Добрый вечер, Русское радио. Было мне 16 лет. Жили мы в частном доме. Я сидел на кухне, пила чай. Вижу, кошка затаилась возле угла кухни. Резко прыгнула и схватила мышь. Я, зная, что после того, как они ловят добычу, начинают с ней метаться и бегать. Резко прыгаю на табуретку, промахиваюсь. У меня вылетает плечо из сустава. Я при этом ору. Закарабкалась на табурет. От боли становится плохо. На крик заходит тетя. Я стою с болтающейся рукой. Кошка в зубах с мышью. И тут уже у тети. Тут уже тете становится плохо. Но благо все живы и все закончилось хорошо. Хорошо все закончилось для единственного участника этой сцены. Для кого?
5: Для кого?
4: Для кошки.
5: А, для кошки, которая с мышкой. Молодец.
4: Нет, пострадала мышка, бабка.
5: Тетя.
4: Бабка за речку, речка за печку.
5: Юлия Калинина появляется
6: привет,
5: в студии.
6: Привет,
5: Юля.
6: Привет.
5: Ну, чудила в детстве, говорит.
6: Ох, ребят, я могу вам сказать только одно. Я вообще не понимаю, как я дотянул до нынешнего дня, потому что все мое детство я только и делала, что попадала в неприятности.
4: Так, тебе не скажешь.
6: Вот, вообще. Ну, нет, это я просто сейчас, ну, так
4: умело
6: подкрашена.
4: Да.
6: На самом деле, вот тот парень, который по доске пытался перейти речку, да, я точно так переходила по бревну и, естественно, упала, это был кошмар. Потом я решила спеть песню собаки, которая сидела на цепи. Ну, вы знаете, как я пою, поэтому понятно,
5: мы,
6: да,
5: мы сочувствуем собаке, да.
4: С какого-то перепугу, я не слышал, как поет Юля. Может,
6: ну,
4: ты
6: хорошо.
4: Ивану
6: я,
4: поешь там как-то?
6: Знаешь, я микрофон выключу, потом исполню.
5: Ладно, понятно.
6: Вот, а еще... Я пошла с дедушкой за квасом, и пока дедушка стоял в очереди с бидончиком, чтобы квас взять, мне стало скучно, и я ушла в ближайший универмаг, потому что там было много интересных товаров в галантерейном отделе.
5: Ну, вот слава богу, тебя нашли, ты
6: нашли,
5: здесь.
6: Нашли, конечно.
4: Собака довольна осталась?
5: Я
6: да,
5: думаю...
6: естественно, конечно. Я думаю, до сих пор вспоминаю.
5: Ладно, Юль, хорошего тебе эфира.
6: Спасибо вам,
4: да,
6: спасибо.
4: Да,
5: вечер,
4: ну...
5: на русском вернется завтра в 18:00.
4: Да, мы все, спасибо, что, в общем, были с нами. Друзья мои, какой можно сделать вывод? Чтобы стать калекой, как мне кажется, ребенку не нужен экстрим. Достаточно просто попить чаю на кухне в Сызрани или там в Майкопе медок. В общем, как мы выжили в детстве, так и выживем в вечерних пробках.
5: Все, убежали, пока.
4: Конец связи.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Черная пятница в Левел Южно-Портовая. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗАПД» проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на level.ru.
2: Встречай лето в Марионе. Вас ждут 37 бассейнов, 25 бань и целый день безграничного драйва для больших и маленьких. Всего 490 рублей. Не ждите отпуска. Устройте курорт в Марионе себе и детям прямо сейчас. 10 минут от метро Ясенево.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
8: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
9: Русское радио представляет Михаил Шуфутинский. 26 июня на сцене ресторана Шорхаус в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
10: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Новая песня на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума приняла закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений с 2027 года. Документ также вводит новый вид вкладов, которые будут открываться на основании договора. Уточняется, что жилищный вклад поможет гражданам накопить нужную сумму для оплаты жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. И к другим темам. Мошенники массово расклеивают поддельные QR-коды в парках и на летних верандах якобы для доступа к городскому Wi-Fi. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы. При переходе по неизвестным ссылкам есть риск попасть на фишинговый сайт, который может использовать персональные данные в мошеннических целях. Вместе с тем, для безопасного подключения к городской сети нужно пройти авторизацию на mos.ru. В Москве вновь стартовала программа профориентации для подростков «Лето в новом формате». Свыше 3500 ребят смогут получить профессиональный опыт и первую заработную плату, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Юноши и девушки смогут выбрать одну из профильных школ по востребованным направлениям, например, IT, креативные индустрии, финансы и торговля, промышленность, транспорт, гостеприимство и другие. Среди партнеров – ведущие колледжи и вузы Москвы, а также более 300 организаций, которые станут потенциальными работодателями для ребят. Жители столицы смогут увидеть необычное астрономическое явление в ночь на 29 июня. Над Москвой взойдет микролуние. Так, по словам специалистов, называют полнолуние, которое совпадает с нахождением Луны в самой удаленной точке ее орбиты относительно Земли. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго. Знаете ли, задалась тут вопросом. Вот как 25 граммов теста, съеденного где-то в районе заката, утром превращается в килограмм, который явно ощущается на твоей талии? Науке, может быть, ответ на этот вопрос известен, а мне абсолютно точно нет. В общем, к чему это я? К тому, что решила снова активно заниматься спортом. Не вот это вот вялое ленивое хождение на тренажере под любимый сериальчик, а прямо спорт, который спортивный. Так что, если увидите где-то в толпе накачанную фитнес красотку, знайте, что это я. Иду летящей походкой, и я надеюсь, что вы этот вечер будете так же красиво идти рядом со мной. Без вас абсолютно точно не обойдусь и постараюсь сделать все возможное, чтобы вы нынче не задавались грустным вопросом, как Дмитрий Колдун. Почему, да отчего, все будет хорошо. И точка.

Привет-привет, мои неунывающие в середине рабочей недели, друзья. Ну что, уже пожаловали сегодня всем и каждому на отсутствие времени. А между тем, если хорошенько подумать, как мы распределяем наши драгоценные часы и минуты и вынести за скобки то время, которое мы проводим за просмотром сериальчиков и видеорецептов, которые никогда, никогда, поверьте, не станут едой на вашей кухне, вы удивитесь, как много минут остается в запасе. А ведь их можно потратить с пользой, и это я сейчас не про пресловутый спорт, о котором говорил в начале часа, это скорее про общение с теми, кто вам по-настоящему дорог. И потом не придется смс-ки строчить, писать, как ты, где ты, все ли в порядке, а ты меня все еще любишь, тогда просто все будет хорошо. Ирина Дубцова сейчас, Ваня Дмитриенко чуть позже. Ты звонишь.

встать из кровати, и стоит мне действительно почувствовать твердую почву под ногами, оглянуться, а кровать так нежно говорит: ну не уходи, давай поваляемся еще немножко, давай побудем ленивыми, давай забудем о том, что у нас середина рабочей недели и 300 дел впереди. Ничего, дорогие мои, стоит преодолеть этот соблазн, стоит заставить себя выпить кофе и включиться в эту жизнь, как все становится хорошо, примерно как у нас здесь на русском. Держите, я уверена, что предстоящий четверг пройдет для вас легко, комфортно, максимально насыщенно, но про пятницу и говорить нечего. Там уж каждое мгновение для вас. Все, что после полудня, уже выходной. На себе проверяла. Действительно, работает.

Конечно, наши девчонки куда как хороши, про них и песню спеть не грех, а вот заграничные барышни, что ни говори, сдают позиции. Смотрел тут нудный фильм про девчонок, которые самонадеянно пошли в поход по диким-диким лесам. О, Дженни, конечно, зачем нам карты и компас, а еще проводник этот, он вообще мужчина, мы сами справимся. Ну и, конечно, не справились. Потом перестали быть такими крутыми и долго, примерно треть серии, сидели на камнях и плакали. Наши девчонки в это время уже успели бы найти избушку трех медведей, и вот никаких этих сказочных «кто сидел на моем кресле», «кто ел из моей миски». Нет, они сказали бы им просто и ясно: нам нужен ваш мотоцикл, ваша одежда, ваш спутниковый телефон, потому как мы очень спешим, нам надо домой, простите. После чего все проблемы решились бы как по мановению. Ну, про коня на скаку и горящую недвижимость даже говорить не буду. Короче, девчонки, мы лучше всех. Папе.

0: Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Саня, не плачь, мир ведь не крутится
1: вокруг него. Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

взрывная группа «Бис» и «Таня, не плачь». Горяченная премьер сезона только что здесь, на русском. Кстати, друзья мои, трудно поверить, но, наконец, снова свершилось. Имя Татьяна входит в число популярных. Таким образом, в столице, по данным управления ЗАГС Москвы, в 25-м году шикарное, прекрасное имя Татьяна получили 214 новорожденных девочек, что на 25% больше, чем годом ранее. По-моему, это здорово. Ну что, дорогие мои Татьяны, прекрасные Кати, носительницы прочих восхитительных имен, хочется каждой из вас пожелать по-настоящему доброго вечера и напомнить, что здесь, на русском, только любимая музыка для самых прекрасных на свете слушательниц. Ну а наши дорогие мужчины, как всегда, наверняка будут где-то рядом, будут также вдохновлять нас на чудеса и подвиги, на то, чтобы мы выглядели потрясающе и, наверное, вместе с вами вот так рука об руку продолжали очередное восхитительное путешествие по прекрасному вечеру здесь, на русском. Гости из будущего у нас с вами впереди, чуть позже Владимир Киселев и Артур Пирожков, и в окончании группа «Бандерас». Всем привет! Русский.

0: Реклама на русском.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
8: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже».
9: Потому что есть Алёшка у тебя.
8: Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru.
10: Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Твой номер один.
8: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
11: Невозможно.
8: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
12: Говорят, противоположности сходятся. Где моя умная, красивая, богатая противоположность? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
8: Что слушает страна?
13: Ах, я на тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
8: Русское радио. Только любимая.
13: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
8: Только лучшее.
14: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Стране удалось полностью импортозаместить отечественную авиатехнику. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации. Президент отметил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов является важнейшим показателем технического и научного суверенитета государства. И к другим темам. Федеральная антимонопольная служба проводит анализ ценообразования у компаний, которые поставляют топливо независимым АЗС и сельхозпроизводителям. ФАС направила официальные письма в 26 топливных объединений с предупреждением о недопустимости необоснованного повышения цен на нефтебазах и заправках. В ведомстве отметили, что обоснованность стоимости нефтепродуктов находится на постоянном контроле. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в систему страхования вкладов предлагается включить банки, которые работают исключительно с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в систему войдут все банки с универсальной и базовой лицензией. Участники рынка отмечают, что для банков, работающих только с юрлицами, включение в систему позволит привлекать более дешевые пассивы. В Анапе к летнему сезону для жителей и туристов открыты 84 пляжа. В оперштабе Краснодарского края сообщили о полном завершении работ по восстановлению береговой линии. Всего на курорте восстановлены 8 километров песчаных пляжей, а также все галечные зоны. Параллельно продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка под контролем Роспотребнадзора. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

вот по собственному опыту знаю, что прятаться надо совсем даже не в ванной, а знаете где? В торговом центре, потому как там и магазины всякие, разные кофейни. Красота. А если муж потом начинает недоумение некоторое выражать, мол, куда делись средства из семейного бюджета? Ты говоришь, ну, знаешь, была такая плохая погода, я решила спрятаться в торговом центре. Ну, а уж если я там спряталась, я решила провести время с пользой, купить новый коврик для ванной, замечательные шторы. Ну, еще пару летних платьев, не говоря уже про туфли, которых много не бывает. И это, дорогие мои, дежавю. Так обычно и бывает. Кто-то зарабатывает, а кто-то тратит. И хорошо, если вы принадлежите к числу последних. Ну что, девушки, давайте продолжим улыбаться и создавать веселую, невероятную, солнечную атмосферу. В конце концов, наши дорогие мужчины, они о нас заботятся. И это действительно здорово. Звонки Жасмин и Татьяна Куртукова в ближайшее время на русском.

0: Едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней.
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на Русском радио.

по-настоящему народная, бесконечно любимая Татьяна Куртукова здесь, на русском. Алешенька, прелесть, что за песня? Знаете, очень понравился мне пост Татьяны в соцсетях. Она написала о том, что раньше выходила на сцену и думала, все должно быть безупречно. И свет, и звук, и музыка. Очень злилась, очень переживала, перестала получать удовольствие от выхода на сцену. А потом она научилась прощать себя за те ошибки, которые случаются, за те шероховатости и неровности, без которых творчество немыслимо. И вот оно, волшебное ощущение творения и счастья снова поселилось в сердце. И, кстати, этот пост Татьяна сопроводила потрясающим фото в ярко-красном платье. Татьяна, молодчина, аплодирую стоя за каждое слово. И я думаю, что независимо от того, творческая у вас работа, ну или напротив, связана с какими-то точными науками, нужно вот именно так относиться к происходящему. Ну и кто знает, может быть, именно благодаря Татьяне имя это снова стало модным и популярным, как я вам рассказывал в прошлом часе. Ну что, дорогие мои, здесь на русском оставайтесь и слушайте любимые песни. Слышу уже совсем скоро, потом Зиверт, Хай-Фай и Настасья Самбурская.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
4: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
3: А все на наши донаты.
4: Да?
3: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
4: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
3: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
4: что это за ненормальные сурикаты, которым донат приносишь, они не едят?
3: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
3: Кормите Антона.
4: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
3: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба русского радио 579-779.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: такая сильная стала.
1: Вот скажите, в чем сила? Говорил герой одного популярного фильма, и для кого-то она сила. То есть в капиталах, для других в правде, в истине. А для прекрасной, то есть лучшей половины человечества, правда, безусловно, в красоте. Ведь не будьте ее красоты, где найти еще чистейшие прелести, чистейший образец. Ну и, конечно, летом, для того, чтобы оставаться прекрасными, отправляюсь даже на лучшие курорты, нам с вами, девчонки, необходим крем от солнца. От вредных излучений и от прочих всяких гадостей, которые, увы, ах, даже в лучшее время года буквально витают в воздухе. А вот настолько же хорош крем от загара для окружающей среды, как и для нас с вами. Об этом, как всегда, расскажет мой коллега Петр Кузнецов. Экологическая среда на русском.
2: На русском радио «Экологическая среда».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Лето, солнце. Кстати, где оно? А вот вижу, солнцезащитный крем. Все это, конечно, хорошо, но давайте отметим, что крем этот, защищая нас, разрушает ее, окружающую среду. А точнее, заметно влияет на, прежде всего, морских обитателей и делает им плохо. Ежегодно в водный мир попадает 14 тысяч тонн такой косметики. Уже доказано, что такие объемы нарушают рост и фотосинтез водорослей, обесцвечивают и деформируют коралловые рифы, а еще бьют по иммунной системе морских ежей. Результаты исследований побудили американский штат Гавайи принять закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон и актиноксат. Такие же меры приняли Виргинские острова, экологические заповедники в Мексике, Карибская Аруба и, наконец, сам Таиланд.
2: Экологическая среда.
3: Но без защиты от солнца тяжело, понимаю. Какое же средство выбрать, чтобы не навредить природе? Главный здесь состав. В нем не должно быть тех самых оксибензон и актиноксата, силиконов, парабенов и красителей. Да, и, кстати, подчеркивают эксперты, не нужно забывать, если некоторые компоненты так влияют на животных, они влияют и на человека, например, на гормональный фон. И это уже доказано. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите не только себя, друзья.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.

0: 18+.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
6: 12+.
7: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
8: Позови платиновую. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

когда одна девочка другой говорит вот такие мудрые вещи, как только что Юлия Савичева нам сказала, а правильнее сказать, спела. Это называется дружба. Поэтому вспомните, может быть, кому-то из ваших подруг вы сегодня не позвонили, а, девчонки? Может быть, с кем-то вообще давненько на связь не выходили? Так давайте к нам. Стол заказов стартует в 22 по Москве. 916-003-105,7. Это наши мессенджеры многочисленные. Кроме этого, сообщество ВКонтакте в Одноклассниках к вашим услугам. Друзьям, родным, близким, самым любимым передавайте горячие приветы, и пусть у ваших родных все будет хорошо. Ну а мы здесь на русском продолжаем нестись по этому вечеру с группой «Иванушки International».

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

0: один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. Русское радио представляет «Мари Краймбрери». 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и региональным властям обеспечить бесперебойные поставки топлива в территории со сложной логистикой и сезонными ограничениями. Правительство подчеркнули, что это направление является безусловным приоритетом. Ранее сообщалось, что на фоне напряженности на топливном рынке Госдума приняла закон, который должен снизить риски дефицита и роста цен. И к другим темам. Рособорнадзор сообщил о разрыве до 42 баллов ЕГЭ между бюджетниками и платниками. В ведомстве отметили, что такая разница наблюдается практически во всех вузах. При этом в Рособорнадзоре подчеркнули, что средний балл единого госэкзамена при поступлении в частные и государственные вузы в целом сопоставим. В Московской областной думе прошло заключительное заседание 7-го созыва, где подвели итоги 5-летней работы. Участие в нем принял глава региона Андрей Воробьев. За этот период принято порядка 1300 региональных законов, 11 инициатив получили поддержку на федеральном уровне. С сентября 2021 года приоритетами стали наказы жителей. Среди федеральных решений – штрафы за выброс строительного мусора с фиксацией камерами. Важной задачей работы Мособлдумы также стала защита экономики региона в условиях жесткого санкционного давления. По данным исследования, большинство россиян продолжают заниматься рабочими задачами во время отпуска, а при этом считают такой подход нежелательным. Еще 44% делают это время от времени. Лишь треть респондентов отметили, что полностью отключаются от рабочих процессов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, дождались мы с вами нашего волшебного часа. Почему нашего? Ну, потому что вы пишете, а я с огромным удовольствием передаю приветы вашим самым дорогим. И какой бы повод для хорошего настроения у вас сегодня не нарисовался, знаете, что мы здесь на русском постараемся добавить красок и сделать так, чтобы ваше поздравление, ваш привет долетели до сердца вам, дорогого человека. 916-003-105-7. Наталья пишет. Юлечка, приветствую. Наталья, здравствуйте. Передайте привет от Пантелеевной из Октябрьской, Краснодар.

Краснодарского края моим любимым девчонкам-подружкам. Ивановне, невестке Свете, Юльчке, Наденьке и Марусе. Я не знаю, слушают они сейчас или нет, но то, что им кто-то об этом расскажет, это абсолютно точно. Юленьке из Липецка большой привет. Доброго чудесного вечера всем желает. Юль, вам тоже всего самого хорошего. Пусть все будет замечательно. Большой привет моему любимому мужу Сереже. Мы сейчас сидим в беседке, мечтаем. Также привет нашим любимым Абонитке, Дракошку и Мирушем. Это сообщение от Дарьи. Дарья, еще раз хочется вам, всем родным и близким передать привет. Я так чувствую, что у вас настоящий семейный зоопарк. Пусть ваши усатые, хвостатые всегда будут в добром здравии и в хорошем настроении. Привет, любимая русская. Передайте привет моему супругу и скажите, что я его люблю больше всех на свете. Это сообщение от Алевтины. Алевтина, не забудьте в следующий раз написать, как зовут вашего самого дорогого. Большой привет семье Ростовых, поселок Пушкин, город Энгельс. Также большой привет племяннику Захару. Привет, это Ларисочка нам пишет от Александра. Ларисочке привет от Александра. Ну и всем всего наилучшего. Дорогой Алекс Р, мои наилучшие, пишите еще.

0: не только красавицам, но и красавцам передаем привет и добрый вечер. Русское радио. Большой привет Алашееву Александру Евгеньевичу. На даче сидим. Салхутдинов Рамиль нам пишет из Дмитровоград. На связи, дорогой Рамиль, прекрасный Александр. Вам дивного вечера. Отдыхайте. Хочу передать привет любимому русскому радио, дорогому мужу Гришину Алексею, своим двойняшкам Алинке и Аленке. Я вас очень люблю. Мы на даче, и все просто круто, пишет моя тезка Юлия. Юленька, вам привет большой. Пусть все будет замечательно. Хотим поздравить любимую доченьку, внучку, сестренку, просто замечательного человека, Марию Димчогла с окончанием 9 классов. Желаем дальнейших побед, движения вперед, исполнения желаний, счастья, здоровья, всего самого доброго. Ты большая-пребольшая умница, и мы очень тобой гордимся. С уважением, мама Люба, дядя Сережа, бабушка Валя, Ваня, Леша, Катя, Илюша, город Сергиев Посад на связи. Спасибо, мы вас любим абсолютно взаимно. Дорогая Мария, поздравляю вас, 9 классов позади. Это действительно здорово. Пусть в жизни все складывается замечательно. Если что, буду держать пальчики за вас.
1: Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио.

0: вечно.
1: Ну, не обещаю вам совсем уж вечного счастья, но еще минут 40 у нас с вами есть для того, чтобы вы успели передать привет и самым драгоценным

916-003-105,7. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках, все к вашим услугам. Николай Хэппи передает привет Карине в Тверь, желает доброго вечера. Амет нам пишет, город Ташкент. На связи, Амет, вам, как постоянному гостю, привет самый сердечный. Передаю привет и поздравления с днем рождения для Рустама Хамдамова. Желаю, чтобы твоя тренерская карьера шла только в гору, ученики радовали результатами, и в жизни был баланс между мощной работой и крутым отдыхом. Города Ташкента традиционный привет. Дорогой Амет, вам тоже привет и всего хорошего. Николаю Попову большой привет за смайлик, спасибо. Артем Шевченко сообщает всем слушателям, желаю отличного настроения, доброй ночи, сладких сновидений. Я сейчас с родителями еду на море в солнечную Абхазию. Ох, как завидую. Приходилось там отдыхать, действительно классно, гостеприимная страна. Осталось примерно 30 километров до маяков, сообщает Артем. Также передаю привет папе, Виталию, маме, Татьяне. Артем Шевченко, город Невинномысск. Большой привет, оставайтесь на связи и классных каникул.

Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, а кто-то находит. Я надеюсь, вы сегодня из числа последних, но если сегодня не повезло, то завтра с утра пораньше все точно получится. Валентин сообщает: «Добрый вечер, дорогой русской, хочу передать привет всей Астрахани. Хочу пожелать всем хорошего настроения, абсолютно взаимно». Анют пишет: «Добрый вечер, русская, хочу передать привет левому берегу Оки, а всем рыбакам, кто сейчас слушает любимую радиостанцию. Ну что, пусть будет хорошо». Дорогие мои, пусть рыбка ловится преимущественно большая, а маленькая пусть проплывает мимо. А Ушакова Людмила: «Жду тебя в гости, ты обещала, 15 лет не виделись, и я знаю, это моя вина, я люблю тебя, подруга». Это нам пишет Леночка Казакова. Ленусь, большой привет, всего самого хорошего. Дмитрий, городу Орел, передает привет, и поселку Кромы. А еще приветствую

зятю, Диме, внукам, Ростиславу, Владиславу и Ярославу. Ух ты! Имена просто дивные. А еще большой привет Маскову сыну Руслану, невесте, невестке, видимо, Наташе, внуку, внучке Тионе. Люблю вас. Это пишет мама Таня, Ставропольский край. Дорогая Татьяна, у вас большая семья, и пусть все-все ваши близкие без исключения будут здоровы, счастливы. Пусть у всех все будет хорошо. Всем слушателям желаю отличного настроения, доброй ночи и сладких снов. Это снова Артем Шевченко. Дорогой Артем, вам еще раз доброго пути, по-настоящему хороших каникул. А Сергей Палагин просит передать пламенный привет любимой жене Женечке в Воронеж. Очень ее люблю. Любимой теще и дочке Лерочке большой привет. Муж, зять, папа, Сережа.

0: Ну что ж, и такое временами случается, порой до того момента, пока не разразится дождь, гроза, не появится радуга и долгожданное солнце над персональным горизонтом одной маленькой семейной вселенной. Приветствую всех, мы приехали в Карелию, отдыхаем, как я ждал эту поездку. Дочка София приехала к папе, передаю привет в Республику Карелию, еще раз город Петрозаводск, привет, с вами Дэн. Дорогой Дэн, большое спасибо за то, что часто заглядываете в вечерний стол заказов, всегда вам очень рада. Привет, Юля, здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет подруге Виктории. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, позитива, настроения хорошего и удачи во всем городу Калининграду. Вместе с вами, дорогая Виолетта, передаю огромнейший привет. Людмила Агафонова-Белецкая нам пишет, что всем хорошей погоды, отличного настроения. Службе информации Русского радио большой привет и Артему Сорокину также наилучшие пожелания. Ну что, действительно, этот славный парень появится в нашем эфире сразу после полуночи. Дорогая Людмила, виртуальные обнимашки. Роману Шишкину большой привет и всего самого хорошего. Очень рада, что вы вместе с нами. Пишите еще, не теряйтесь.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Дмитрий Маликов, который действительно один из последних романтиков нашего сумасшедшего века, в продолжении музыкально-поздравительного здесь, на русском. От сына Демира большой привет для мамы Натальи. Владимир сообщает: хочу поздравить мою любимую жену Анастасию с днем рождения. Муж Владимир, дочка Ева подписались, говорят, любим ее. Ну и песню в подарок, естественно, самую хорошую. Дорогая Настенька, с днем рождения, будьте счастливы. Надежда говорит руководству спасибо за грамоты, за выход на пенсию. Пусть все будет хорошо. Дорогая Надежда, как известно, с выходом на пенсию жизнь только начинается. Ирина пишет: привет, Русское радио. Передайте привет мужу Георгию. Он сейчас за городом и слушает Русское радио. Ириночка, вам и Курску большой привет. Еще сообщение от Саимы. Привет, любимая Русская. Привет, город Санкт-Петербург. Пусть рядом всегда будут люди, которые вас понимают, ценят и искренне любят. Помните, что мы можем справиться с любой задачей, а Вселенная нам обязательно поможет. Дорогая моя, согласна с вами абсолютно. Хочу передать привет классным девчонкам нашей крутой группы. Всем хорошего настроения. Мне классного эфира, пишет Маришка, город Новочеркасск на связи. Мариночка, вам и подругам большой-большой привет. Ну и еще напоследок Алексей Власов сообщает: большой привет всем из Оренбурга. У нас выпала месячная норма осадков, но я не перестаю радоваться дождю. Я как Василек. И даже еще лучше, Алексей, это я уже от себя замечу. Сегодня многие отмечают дни рождения, в частности, моя подруга Татьяна. Дорогая Данечка, с днем рождения не только от Алекса, но и от меня. Желаю вам всего наилучшего. Ну и Степной Пальмире большой-большой привет. Дорогие мои, за дивный стол заказов спасибо. Вы лучшие.

0: вам дождь и гроза не по вкусу, то лучше уехать из столицы на ближайшие 12 часов, потому как будет дождливо. 19 выше 0 сейчас в Москве, облачно с прояснениями. Дождь начнется где-то через час. На северо-западный дует со скоростью 3 метра в секунду, атмосферная 743 миллиметра.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет. Михаил Шуфутинский. 26 июня на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Центр избирком принял сразу несколько документов, определяющих правила проведения предстоящих выборов в Госдуму. Согласно одному из них, дистанционное электронное голосование в этом году охватит рекордные 33 региона. В свою очередь, Минцифры сообщили, что ресурсы дистанционного голосования внесли в белый список. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. И к другим темам. Согласно постановлению правительства, с 1 октября самозанятые смогут работать через цифровые платформы на одну компанию не более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения

0: Сменить бумажные исполнительные листы с начала 2028 года. Как заявили в Минюсте, законопроект находится в правительстве, и в ведомстве рассчитывают, что он поступит для рассмотрения в Госдуму. Разработчики предусмотрели постепенный трехлетний переход к цифровой системе. Для выхода к новой модели властям предстоит внести изменения в 9 кодексов и 17 законов. По данным исследования, 60% опрошенных россиян не планируют приобретать машину, в которой руль находится на правой стороне. Респонденты не готовы водить такой автомобиль, поскольку для них это непривычно, а вся дорожная инфраструктура в стране рассчитана на другой транспорт. При этом 29% заявили, что готовы рассмотреть такой вариант в будущем. Еще 9% россиян ответили, что уже владеют праворульной машиной. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
1: Новости. Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, доброго-доброго. Как-то, знаете, между делом упустили мы с вами важнейший момент, что начался сезон кабачков. И я не знаю, как вам, а мне друзья уже потихоньку начинают предлагать. Избывается мой самый страшный кошмар, в котором придет серенький волчок и подарит, естественно, кабачок. Я здесь поинтересовалась и спросила у Всемирной паутины, а сколько, собственно, в среднем известно рецептов из этого прекрасного овоща. Оказывается, более 1500. И я думаю, что некоторые их часть мне придется волей-неволей, но освоить. А главное, помните, что любое ваше начинание, даже, казалось бы, самое безнадежное, такое как приготовление бесконечных блюд из кабачков, лучше сопровождать любимыми песнями. Они, как всегда, в изобилии здесь, на русском, в режиме 24/7 для вас работаем. И да, во время стола заказов, не скрою, делаем это с особенным удовольствием. За минувший час огромное спасибо. Замечательные, классные, лучшие на свете. Всегда такими оставайтесь, ну а я обещаю не покидать вас до полуночи.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
3: А да, они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
4: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
3: До сих пор, да?
2: До сих пор живет со мной.
4: Да. 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Снова доброго, дорогие мои. Огромное спасибо за то, что легко поддерживаете все инициативы, которые я, даже того не желая, бросаю в массы. Вот стоило сказать про кабачки и блюда из них, как в личку получил примерно 54 сообщения. Ах, Юленька, вы ничего не понимаете, кабачки нужно готовить так. Но далее следует подробный рецепт. Я надеюсь, что если вы сейчас прям направляетесь к холодильнику, уже открывайте дверцу и собираетесь есть большущий бутерброд, то вы вспомните о том, что сейчас еще продолжается лето, и кто знает, может быть, придется примерить мини-бикини где-то на пляже блеснуть. Поэтому форму держите в норме. Ну а если хочется подвигаться, это опять-таки к нам на русское. Диджей Димиксер и Денис Клявер прямо сейчас «Половинка». Далее не менее горячая мускомпозиция – это «Винтаж» и Елена Корикова «Плохая девочка». Ну что, дорогие мои хорошие, оставайтесь здесь, на русском.

0: Дорогие мои, если бы вы знали, сколько этих я больше никогда в моей жизни есть. Я вот обещала себе не есть профитроли на ночь, не шутить, шутки всякие про нашего управдома. Ну, для того, чтобы над твоей дверью потом всегда горел свет, и именно в твоем лифтовом холле всегда было идеально чисто. В общем, не шутите, не делайте так. Ну, в общем и целом, много всяких разных никогда случалось в биографии. Однако, лишь некоторые, их часть действительно канула в лету. Ну, а если у вас тоже безудержное чувство юмора, направьте его в мирное русло. Если вы хотите, чтобы именно вашей шутке улыбнулась вся страна, и она прозвучала в эфире вашей любимой радиостанции, вам для этого шутку необходимо придумать и прислать на сайт русского радио rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучит легендарный Антон Юрьев. Ну, а их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Все подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru.
1: Новая песня на русском.

0: Всем привет! Это моя Мишель, и вы слушаете нашу новую песню «На малиновой луне» на русском.
1: Русское радио.
2: Там, на моей луне, только звезды хором падают на горы.

между нами могут быть и время, и расстояние, и ничто из этого не помешает нам с вами быть вместе и быть по-настоящему счастливыми. Только что группа «Серебро» нас с вами радовала. Даша, Айгуль и Диана точно знают, как надо выпускать песни, в которых немало огня, совсем даже наоборот, ого-го сколько. Вещица под названием «Мало огня» безусловно стала самой яркой премьерой сезона, ну а этот хит останется с нами навсегда. Марк Тишман подхватывает музыкальную эстафету.

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: плачет сердце. Вот все ждут какого-то глобального всеобъемлющего счастья, что оно какое-то будет нереальное, что оно придет из ниоткуда. И действительно начнется не жизнь, а сплошная сказка. А ведь счастье, если подумать, оно в мелочах. Может быть, кофе утром вкусный, а может быть, круассан какой-то потрясающий. Разок кто-то из старых друзей заглянул в гости. Это ли не счастье? Ваш малыш вам улыбнулся, и это тоже здорово. Ну, не говоря уже о том, что это настоящее счастье здесь, на русском, встречать коллег, которых ты нежно любишь, потому как уже давно знакомы, и вы буквально, ну, я не знаю, братья по разуму.
1: Привет, брат по разуму.
0: Привет, привет, Артем Сорокин. Как ты живешь? Рассказывай, что тебя делает счастливым.
1: Привет, Юля. Всем большой привет, друзья. Ну, я тут не буду каким-то уникальным. У меня примерно все так же самое, что и у людей. Это счастье, что ты занимаешься своим делом, что есть люди, которые тебя любят, что родители живы и здоровы, по крайней мере, на данный момент, Господи, побольше бы лет им и счастья, и здоровья, и так далее. Что есть друзья, с которыми можно пообщаться, что творчество есть. Вот, не знаю, меня вот вдохновляет творческий, знаешь, какой такой творческий конкуренция творческая. Меня это невероятно вдохновляет.
0: Позитив, да, драйв, все. Когда это безусловно.
1: Когда все что-то
0: есть.
1: Придумывают и креатив, вот меня это вдохновляет.
0: Безусловно, у нас здесь вот эта атмосфера, она всегда немножко праздничная и всегда абсолютно счастливая. Друзья мои, я надеюсь, удается нам с помощью радиоволн вам передавать вот это настроение, которое у нас разлито в воздухе. Артем, я тебя оставляю в обществе лучших и самых счастливых, я уверена, на свете слушателей. Желаю эту ночь провести счастливым, бодрым, веселым.
1: А я думал, ты скажешь, я тебя оставляю в компании своего тостера. Мне недавно Юля подарила тостер, и меня это тоже делает невероятно счастливым. Все, ты уходи, а я с твоим тостером проведу ночь. Хорошо?
0: Хорошо, да. Я уверена, вы не будете скучать вдвоем.
1: Мы будем радоваться.
0: Хорошо, дорогие мои. Я с вами прощаюсь. Сразу после полуночи в ближайшую субботу обязательно встретимся здесь на русском. Пока.
1: Пока.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском. Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Юбилейный концерт «30 нам уже». Незабываемая атмосфера ностальгии и любимых народных хитов. «Руки вверх» 25 и 26 июля. Лужники. Билеты на redkassa.ru.
1: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
2: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Ульяновской области вводят ограничения на продажу топлива во избежание спекуляций на рынке, сообщили в правительстве региона. С сегодняшнего дня объем отпускаемого бензина составит 40 литров на один автомобиль. Объем дизельного топлива – 100 литров на одно легковое транспортное средство и 300 литров для грузовых автомобилей и автобусов. И к другим темам. Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет, пишет «Известия». Затем размер процентов будет рассчитываться по формуле, привязанной к ключевой ставке Центробанка, следует из проекта правил, который получили банки. Новые условия могут заработать уже с 1 июля. Изменения затронут также максимальную сумму кредита, требования к заемщикам и условия получения льготы. Международному олимпийскому комитету понадобится некоторое время, чтобы решить вопрос с послаблением санкций для спортсменов из России. Такое заявление сделала президент организации, пишет РБК. Накануне МОК одобрил поправки в Олимпийскую хартию, которые касаются темы политической нейтральности движения. Редакция усиливает формулировки, в которых говорится о необходимости свободы спорта от политического влияния. И о погоде. К столичному региону приближается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди, а затем грозы и усиление ветра. В течение дня кратковременные дожди продолжатся. Дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 19-20 градусов. При этом в первых числах июля синоптики прогнозируют до плюс 27-28 градусов, но длительной жары пока не ожидается. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ох, здорово было бы сейчас выйти на крышу, конечно, соблюдая технику безопасности, поставить стол, мангал, взять овощи и фруктов, напитки, собраться одной дружной компанией, отлично провести вечер или ночь, правда, друзья? Но есть одна такая маленькая-маленькая проблемка, очень маленькая, называется замок на решетке на последнем этаже, а у меня еще и в доме камера. На крышу не выйти, управляющая компания против, ТСЖ против, увы, увы, увы. Вот это одна из больших несправедливостей этого мира, как мне кажется. На крышу хочется, а на крышу нельзя. Нельзя. Ну, а с другой стороны, все это защита от дурака, и это, в общем, понятно. Вот с такой вот ночной мыслью появляюсь в эфире. Я Артем Сорокин. Всем привет-привет. Кто готов из вас к лучшим и любимым песням на русском радио? Их есть у меня, их много. Начнем мы наше музыкальное путешествие с Анны Семенович и Славы. «Бумеранг». Полетели.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

самый-самый. Это главный хит группы Тутси на русском радио. И, наверное, в этом случае было бы уместнее сказать так. Группа Тутси. А все потому, что это ремейк песни эстонской певицы Виктории Ферш, оказывается. Да, трек существовал только в виде демо. В свое время это демо попало к Виктору Дробышу, и он решил, что из него выйдет большой хит. Так и получилось. Песня вышла в 2004 году. Быстро стала популярной, ее легко было подпевать, а текст про самый-самый-самый человек, дорогой.

оказался близок к широкой аудитории. Ну и, разумеется, группа Тутси получила за эту песню премию «Золотой граммофон». О чем эта история, друзья? О том, как важно порой присмотреться к тому, что есть вокруг нас. И порой какие-то невнятные вещи, как, например, демо эстонской певицы, невнятные, но перспективные, оказываются, в конце концов, большой удачей. Так что давайте внимательно посмотрим, что есть вокруг нас в жизни. И, может быть, в вашем деле есть такой же соответствующий успех. Тоже прибудет он. Русское радио с вами. Полина Гагарина в продолжении.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Только любовь может удержать нас рядом с теми, кто наносит раны, и в этом парадокс этого вселенского чувства, чувства любви, а любовь никогда не бывает без грусти, но это приятнее, чем грусть без любви, как говорил классик. Правда, есть в нашем медийном поле такие психологи-идеалисты, а может быть психологи-популисты, которые тут же говорят, общаться надо только с теми, кто нравится, кто тебя любит, а если чуть-чуть тебя не любят, или если тебе что-то не нравится, нужно сразу же уходить. Но мысль сама по себе соблазнительная, мысль такая из мира популизма, но мне кажется, реальная жизнь, она все-таки сложнее. Иногда жизнь настолько связывает нас с людьми, что вот так вот мгновенно все оставить невозможно. Разорвать эти цепи, эти замки уже не представляется возможным. Как оставить эту любовь, даже если она наносит раны, тоже непонятно. И, в общем, как-то живем, как-то существуем, и дай бог, чтобы было все хорошо.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящие, настоящие.
3: На крыше.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, все мы, каждый из нас болен еще и каким-то делом, каким-то увлечением, хобби, может быть, даже мечтой, которая не дает спать кому-то из нас. Вот, например, интересное событие случилось в этот день ровно 150 лет назад. 25 июня 1876 года рыбак Альфред Йенсен отправился в одиночку через Атлантику на лодке. Он плыл из США, полгода готовился и сам построил 6-метровую лодку, взяв припасы на 3 месяца. В пути Йенсена дважды настигали штормы, смывшие большую часть запасов. Встречные суда предлагали ему помощь, но он отказывался, хотел доказать, что справится сам. И вот 10 августа, спустя 46 дней, Йенсен достиг уэльского порта Аберкасл и стал первым человеком в одиночку, пересекшим Атлантику. Это такой, знаете, наш Федор Конюхов, только 150 лет назад. В общем, история про то, что надо идти к мечтам, воплощать свои задумки, планы в реальность, даже если есть попутные ветра и штормы, не отказываться от своей мечты, идти вперед, пусть и не такие глобальные мечты у нас, как у Йенсена, и, конечно же, надеяться только на лучшее. Русское радио с вами, час 04 в столице, всем большой привет в продолжении о Насте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Самарское радио вместе с вами. Новая песня «Градусы на ресницах». У тебя на ресницах можно расположиться рядом с тобой. Замедляется время. Чудесные слова. И пусть у каждого в жизни будет такой человек. А если пока еще нет, значит будет обязательно, друзья. Ну и, конечно, пусть будет какой-то процесс замедления времени от дела, от любимого дела, которым вы любите заниматься. Ну, я не знаю. Например, смотреть сериалы, гулять и есть мороженое, пить кофе с подругами, болтать по телефону. А может быть, вот для мужчины ремонтировать машину в гараже. Настолько увлекся ремонтом машины, что просто потерял счет времени. Ну и лето — это главный замедлитель времени для нас сейчас. Продолжение у нас, допустим, через полчаса «Стол заказов». Тоже тот еще замедлитель. Почему нет? Можно книжку написать про замедление времени в «Столе заказов». А до этого любимые песни на русском радио. «Винтаж», «Елка» в продолжении. Меня зовут Артем Сорокин. 1:29 в столице. Русское радио.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаранство 2-54-05-62-44-30.

0: находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ну, почти про стол заказов, только чуть иначе я бы сформулировал. И вся моя жизнь одной строкой. Меня ты услышишь? Привет и с ответом. Зивер только что на русском с классной, превосходной летней историей. В городе лето это, разумеется, ремейк на Ума Турман. Узнали многие, вспомнили многие. Что-то такое знакомое, правда? Вот что-то знакомое, но не могу вспомнить. Ну, конечно, Ума Турман. Ну что, все готовы к столу заказов. В следующем часе уже общаемся. Привет и передаем, делимся настроением, как у кого дела, кто что делает, кто что планирует делать. Дни рождения, юбилеи, праздники, все уместно. +7 916 003 105,7. Встречаемся в следующем часе.
2: Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, 2 часа ночи в столице, мы тут не спим, работаем, снабжаем страну лучшей и любимой музыкой и, конечно же, приветами. Стол заказов уже стартовал. В первую очередь привет всем от меня, Артема Сорокина. Все готово, друзья. Чай на столе, телефоны заряжены, компьютеры на месте. Настроение у нас с вами тоже неплохое, а будет еще лучше. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры, еще раз повторю, и медленно. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите во все наши мессенджеры. Ну вот какие найдете, в такие пишите. Там увижу. Доброй ночи, любимое русское радио. Рада тебя слышать, Артем, пишет Людмила. Спасибо большое за эфир. Уссурийск на связи. Всем доброго утра. Уссурийск, уже доброго утра. Пусть новый день принесет вам море возможностей и ярких моментов. День станет продуктивным. Своим пациентам желаю удачи. Спокойной ночи мужу Димуле. Ну вот кто-то засыпает, кто-то просыпается, уже проснулся. Наталья пишет: спокойной ночи мужу Димуле. Я тебя люблю до безумия, до дрожи. Ангел мой, я тебя обожаю. Ты мое все. Ну вот как в песне: я тобой живу и дышу, твои нежные руки сводят с ума, тебя никто не заменит, ты супер. С поддержкой жена Наталья. Все, стол заказов начинается. Вот побольше вот таких сообщений в адрес мужей, как только что написала Наталья. Нам, мужчинам, хорошо, хорошо таких слов.

0: Знают русское радио и знают стол заказов. Пишите +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры. Светлана из Забайкалья. Доброе утро, Артем. Всем доброго и позитивного дня. Отличного настроения. Коллегам Анне и Наташе большой привет. На связи Юленька из Майкопа. Доброй ночи, русское радио. А также тебе, Артем. Привет всем из солнечного Майкопа. С наилучшими пожеланиями. Хорошего четверга. Всем работникам ночной смены пекарни поселка Краснооктябрьского удачной всем смены, а мужу Чичерину Дмитрию, сыновьям Данилу и Денису передайте пламенный привет. Всех благ им, я их очень сильно люблю. Дима, не унывай, скоро домой. Прекрасное сообщение от Юлии из Майкопа. Юлия, вам хорошего-хорошего четверга и всей ночной смене большой привет.
1: Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Алексей Власов, Степная Пальмира. Доброй ночи, Артем. Привет из Оренбурга всем поклонникам любимой радиостанции «Русское радио». Давайте поздравим всех тех, кто сегодня родился. Счастья, здоровья, успехов во всем. Пусть все задуманное сбудется. Ребята, сегодня уже четверг. Потерпите, шашлыки ждут. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Ну, это действительно, по весне и по лету вообще нет смысла произносить такие слова, как пятница, суббота, воскресенье. Все эти три дня можно просто объединить в такой шашлычный день, шашлычные выходные. Чего там уточнять, все и так понятно. Руфина Максютова, Артем, приветствую, хорошего эфира. Передайте привет предприятию «Салават Стекло», что в Башкирии находится. Еще немного, и смена закончится. Хорошей смены нам всем, спасибо. Да и вообще, хорошей смены всем, кто в ночи слушает русское радио. Ночные работники — это просто герои, знаю по себе. Ну, не то чтобы это самолюбование, просто это факт. Ну, потому что работать в ночи-то сложно и психологически, и физически. Так что, друзья, нам это зачтется, я вам точно скажу. Карма смотрит на ночных работников и обязательно сделает нам хороший подарок. Аришка Ангелок пишет: «Всем привет из Москвы. Передаю привет своему папе. Он сейчас на рейсе. Ждем его дома».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, Артем! Пожалуйста, поздравь нашу доченьку Алису Прекрасную с днем рождения! Желаем ей здоровья, учиться хорошо в школе, помогать маме и, главное, как в России говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Целуем тебя, наше солнце, от бабушки Кати, бабушки Люды, братишек Егора, Дениса, мамы Тани, папы Алекса, всех друзей и родственников. И, конечно же, от котиков Михея и Мирона. Сообщение от Алекса. Алекс, ну, я присоединяюсь к поздравлению. Алису Прекрасную поздравляем с днем рождения. И, знаешь, я так считаю, каждая девочка в мире самая красивая, самая уникальная, особенная, и я желаю Алисе быть такой вот особенной и самой красивой, самой-самой счастливой. С днем рождения! Ура! Поздравляем Алису! Так, смотрю, что есть еще. Привет, любимое русское радио. Привет, Артем. Анна пишет. Передайте ответный привет Светлане. Желаю доброго утра, прекрасного настроения, хорошего денечка. Улыбаемся и пашем. Анна из Забайкальского края. Ну вот, Забайкальский край уже пашет, а мы пока не пашем. Мы пока еще лежим, отдыхаем. Ну, в смысле, мы, это те, кто спит. Мы-то, понятно, тоже пашем в ночных сменах. Елена Русина. Доброй ночи, Артем. Иногда грустно, но есть вы, русское радио, кофе и шоколадка. Елена из Екатеринбурга. И это прекрасно. Так, ну что, немножко есть еще времени у нас в столе заказов. Пишите +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры. Послушаем мы прямо сейчас Артика Асти. Чуть позже растает для нас Валерия, как шоколад в ночи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Финальное сообщение. Алмаз Сейтов написал: «Доброе утро, Русское радио. Передайте ребятам из ночной смены, операторам ГТП. Держитесь, ребята, домой осталась всего одна неделя». Мастер ГТП Сейтов Алмаз Баянович. Дальше смотрю, что еще есть у нас. Натали пишет: «Привет, Артем, на связи Сахалин. Передай привет моей семье, супругу Денису, дочкам Аделине и Алине. Будьте здоровы, ваша мама Наташа». «Доброе утро, Русское радио. Привет всем из Красноярска. Хочу пожелать сынули Захарову Никите Анатольевичу и всем историкам Сибирского федерального университета ни пуха, ни пера при защите дипломов и пожелать отличной защиты. Вы все супер, всем добра, чистого неба, здоровья, Захаров Анатолий Николаевич, Анатолий Николаевич. И, конечно же, удачи, всем удачи на предстоящей защите». Анна пишет: «Всем привет, девочки из Брускеты. Работаем веселее, работаем веселее». Я представил, как Анна такая стоит, подстегивает плеткой: «Девчонки, оно веселее, веселее». Так, дальше. «Любимый Русское радио, пожелайте городу Находка всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, исполнения всех желаний и всего самого-самого. Город Находка, Сафонов Дмитрий». Так, друзья, у нас в следующем часе, между прочим, две новых песни сразу. «Моя Мишель» будет с новинкой и группа «Серебро», так что есть смысл и желание оставаться на волне Русского радио.
0: Артем Сорокин на Русском радио. Хватит.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.